Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

105 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Честное слово». 2 мая для всех жителей постсоветских стран всегда был днем особым. Если 1 числа, как правило, все шли до демонстрации, после которых продолжали праздновать либо дома, либо на каких-нибудь подходящих местах в парках и городских зеленых зонах, 2 же наблюдался массовый отъезд на природу, где шашлыки, футбол, бадминтон, свежий воздух и прочие радости. А потому к этой дате готовились отдельно и всегда относились по-особенному. После 2014 года этот день никогда уже не будет прежним. Одесская хатынь болью отразилась во всех сердцах адекватных граждан бывшей великой страны. Есть масса версий того, что произошло тогда. Их сегодня мы обсуждать не станем. Это, безусловно, важная тема, не может быть достоверно освещена в рамках нашей небольшой по времени программы. Важен результат. По разным данным, 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов погибло от 48 до 120 человек. Они были убиты только за то, что имели иной взгляд на события в стране и дальнейший путь ее развития. Их лишили жизни жестоко, цинично и показательно, тем самым продемонстрировав жителям русской Одессы то, что их ожидает в случае дальнейшего проявления непокорности. До 2014 года на Украине существовала некая устойчивая система, состоящая из норм права, морали и политических принципов, в соответствии с которыми осуществлялась смена власти в стране. Евромайдан последовательно разрушил все это. Осталось перейти только одну черту, за которой было бы возможным убийство своих оппонентов, причем убийство массовое. 2 мая она была пройдена. И очень важный момент. Сознание украинцев, исповедующих нацизм, это перестало быть чем-то предосудительным и невозможным. Стрим мерзавца Гончаренко, который смаковал подробности трагедии, и радостная реакция на это в студии в Киеве, где транслировался репортаж, свидетельствовали о том, что все эти люди легко, без зазрения совести и с юморком расчеловечили погибших на Куликовом поле. Дальнейшие проявления их морального уродства, типа жареных колорадо, ватка пригорила и так далее, стали логичным следствием того, что произошло тогда в эфире. Гражданская война на Украине стала неизбежной. Кстати, замечу следующее. Уже тогда, в общем-то, было понятно, что впоследствии и без специальной военной операции, одной из целей которой априори является выявление и наказание виновных в трагедии Одесского дома профсоюзов, не обойтись. И это обязательно будет сделано. Правда, предварительно должно произойти то, о чем поется в песне Утесова «Мишка одессит». Широкие лиманы, зеленые каштаны еще услышат шелест распахнутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной в красавицу Одессу гвардейский батальон. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете

Волгоградчик 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Между Украиной и Израилем возник конфликт. Связано это с тем, что судно с зерном, происхождение которого якобы из исторических регионов Российской Федерации, прибыло в Израиль, и, соответственно, Украина готовится применить в отношении этого государства санкции. Что происходит? Поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи политолог Денис Батурин. Итак, на ваш взгляд, что произошло и к чему это в итоге может привести?
3: Ну, произошло, как сказали представители израильской стороны, прежде всего, твиттер-дипломатия, так как все заявления и сообщения Украины были направлены не по дипломатическим каналам, а в традиции украинской политики, отписались украинские чиновники в социальных сетях, ну и потом последовало заявление Владимира Зеленского. То есть речь идет о судне, которое отправилось из российских портов на берегу Черного моря в Израиль, согласно там коммерческим каким-то контрактам. Судно везло зерно. Все это возмутило украинскую сторону. Оно заявило о том, как вы уже упомянули, зачитывая эту новость, что это зерно украинское, так как оно было собрано российской стороной на российских исторических землях, то есть это украинское зерно. Ну и в связи с этим Украина пригрозила Израилю санкциями. Вот если кратко, то описание ситуации. Реакция израильской стороны была недоуменной. Почему? Потому что, во-первых, как я уже вначале сказал, это было не по дипломатическим каналам, не в соответствии с дипломатическим протоколом. Но реакция, тем не менее, Израиля была. На это тоже стоит обратить внимание. При этом Израиль заявил о том, что не понимает политику Украины, которая прекрасно, получая помощь Израиля буквально с первых дней конфликта с Российской Федерацией, с началом специальной военной операции, вот ведет себя таким образом, фактически угрожая продовольственной безопасности Израиля и ставит под сомнение репутацию Израиля.
2: Как вы считаете, насколько данная ситуация повлияет на взаимоотношения Тель-Авива и Киева? Потому что, ну, получается, скандал, перерастет ли он в нечто более серьезное?
3: Вы знаете, мы наблюдали за время специальной военной операции и до совершенно разные стадии отношений между Израилем и Украиной. Вернее, не разные стадии, а разные примеры этих отношений. Ну вот по последнему случаю Израиль в очередной раз напомнил, что одна из последних поставок касалась энергетического оборудования для Украины, то есть необходимого в условиях наших ударов по энергетической инфраструктуре, которая питает ВСУ и позволяет воевать с Российской Федерацией, запускать дроны, производить вооружение, отверточную сборку данных вооружений на территории Украины. То есть Израиль фактически в этом помог, там медикаменты и все остальное. Но давайте вспомним еще одну историю. Во-первых, в 2016 году президент Израиля побывал на Украине. Это первое. Второе, речь шла о выступлении Верховной Ради Украины, и тогда президент Израиля выступил в том числе и против национализма.

0: разворачивающегося на Украине в то время. Ну а потом мы наблюдали ситуацию, когда после начала специальной военной операции высшие руководители Израиля получили от России гарантии того, что, по крайней мере, ходят такие упорные слухи и полуофициальная информация в отношении того, что жизни Зеленского, президента Украины, на тот момент ничего не угрожает. А озаботился Израиль этим всем по той причине, что Зеленский является по национальности евреем. Ну и кроме всего прочего, мы наблюдаем достаточно такую сложную ситуацию отношения Израиля и Украины, вернее, при сложных обстоятельствах. Тогда как на Украине существует, развивается и продолжает существовать под одобрение европейцев. Ну а раз Израиль помогает Украине до сих пор, то и при одобрении Израиля откровенно нацистский режим.
1: Как действительно так получилось, что Израиль, в общем-то, понимая, что реально происходит на Украине, тем не менее оказывал помощь и всячески, как говорится, способствовал тому, чтобы этот режим, вот такой вот откровенно нацистский режим, существовал?
0: Ну, это вопрос сложной мировой политики. Это вопрос некого западного политического мейнстрима, да. Ну, а Израиль хоть не географически, но идеологически относится, в общем-то, к Западу и давно не был ни Советскому Союзу, ни России неким другом, да, несмотря на все тесные взаимоотношения. Ну и к тому же Россия и Израиль имеют разные взгляды на систему безопасности на Ближнем Востоке. И это лишь только там первые 5 пунктов, мы можем еще 10 назвать. И таким образом мы вот получим эту ситуацию, которая объяснит, а почему Израиль вдруг помогает Украине. Ну, конечно, Израиль не помогал бы России в рамках специальной военной операции, да, как помогает число стран, которые на пальце одной руки уместятся. Так что здесь ситуация вполне объяснима. Идеологически Израиль принадлежит к Западу.
1: Как вы считаете, в итоге, чем это все закончится? Израиль отправит этот танкер куда-нибудь подальше от своих берегов? Или Украина все-таки объявит эти санкции обещанные?
0: Израиль не та страна, с которой можно разговаривать таким образом. Израиль входит в более серьезные и более жесткие дипломатические и другого типа взаимодействия на международной арене, чем с Украиной. Уж тем более по поводу одного танкера. Никто обращать в Израиле на это внимание не будет. С точки зрения неких санкций, опасности от Украины. С точки зрения прецедента, да, израильские власти на это уже обратили внимание, о чем мы с вами говорили ранее.
1: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что Украина хочет вести санкции, точнее, грозит вести санкции против Израиля за то, что тот приобрел зерно, которое собрано, скорее всего, на территориях исторических регионов России. Что это все означает, чем эта ситуация закончится, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Денис Батурин. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
2: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение» – это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Вы слушаете. Радио Таврия. Генеческ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там,

0: 5.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal. Что все это означает, поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи аналитик Центра средиземноморских исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Александр Наджаров. Александр, как вы считаете, насколько эти планы реалистичны и готовы ли Штаты действительно осуществлять полномасштабную блокаду Ирана?
4: В случае военно-морском, да, готовы. Ну, то есть, если речь идет о том, что они будут сами блокировать суда, которые выходят из Армуза, они это делать смогут, они уже это делают. Насколько это эффективно получается, это другой вопрос, потому что достаточно значительное количество вот этих судов проскакивает через территориальные воды Ирана, то есть они буквально занимаются каботажным плаванием, и вот так уже проскакивали и суда, которые везли индийскую нефть, и китайскую. То есть они просто идут, прижимаясь к берегу, и вот против этого американцы ничего сделать не могут, потому что юридически они не выходят из территориальных вод, как Ирана, так и, а потом уже и, собственно, Ирана, Пакистана, Индии, поэтому там по ним огневое поражение не осуществляется. А вот в остальном же, да, то есть если американцы хотят поддерживать эту двойную блокаду Армуза, она будет поддерживаться. Они, видимо, ради этого там давят еще и на государство Аравийского полуострова. Вот там выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК – это яркое свидетельство вот этого американского давления на монархии залива, именно в силу-то ради того, чтобы увеличить предложение мировое на нефтяном рынке. Но, опять-таки, в долгосрочной перспективе вот подобная блокада Армуза, в целом блокирование Армуза, оно неизбежно просто приведет к глобальной экономической рецессии.
3: Александр, как вы считаете, насколько вот эта вот блокада может быть эффективна, учитывая то, что со дня своего основания Исламская Республика живет в отношении жесточайших и обширных санкций, ну а кроме того, другие блокады, которые мы знаем в истории, та же самая континентальная блокада начала 19 века, ни к чему, в общем, хорошему инициаторов не привели. Как вы считаете, насколько США будут успешны в этом?
4: Конечно, блокада будет крайне неприятной для Ирана, потому что, несмотря на все санкции, иранцы все равно свою нефть продавали. По крайней мере, китайцам они продавали, у них был свой теневой флот, практику, которую мы впоследствии переняли. И это все так или иначе работало, и определенные валютные преступления были. А сейчас, конечно, что бы они ни проводили вот этим каботажным плаванием, объемы, конечно, будут совершенно не те, это будет дополнительный ограничивающий негативный фактор для социально-экономической стабильности Ирана. Но просто сама блокада, она будет иметь глобальные последствия, в том числе для самих американцев. Она в этом отношении может быть неэффективной, потому что это оружие всеобщего уничтожения будет. При этом, скажем так, устойчивости к подобного рода экономическим шокам у США будет гораздо меньше, потому что, ну, собственно, рейтинги Трампа и так уже находятся за самой нижней точкой его президентства, причем обоих президентств. А если цены на бензин и далее будут в США расти, ну, нет предела совершенства. В этом отношении это не самый эффективный метод уже даже там, ну, там, в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Вот. Ну, то есть, да, там континентальная блокада против Англии, которую французы там при Наполеоне осуществляли, она, кстати, была достаточно болезненной. Но вот другое дело, что в итоге, так как она была болезненной не только для англичан, а в том числе и для России, и мы ее, так сказать, своим теневым флотом обходили уже тогда, это привело к Отечественной войне 12-го года, в результате которой Французская империя развалилась.

0: а русские войска вошли в Париж. Поэтому как бы, вот такие вещи, они в долгосрочной перспективе оказываются очень неэффективными.
1: И еще такой вопрос. Александр, как вы считаете, вот почему вот сейчас Нью-Йорк Таймс опубликовал информацию о том, что Пентагон наращивает силы в Карибском море и в восточной части Тихого океана. Что еще планируют Соединенные Штаты? Им мало того, что они увязли в Иране, и, в общем-то, все у них складывается не самым благоприятным образом.
0: Ну, американцам, конечно же, особенно с точки зрения внутриполитической, нужна какая-то яркая картинка, нужна, что называется, маленькая победоносная. Куба на эту роль хорошо подойдет, но пока они не решаются. А если мы говорим про восточную часть Тихого океана и в целом, ну, то есть у них реально стоит задача борьбы с наркокартелями. Они действительно наносят огневое поражение по вот этим маленьким частным флотилиям наркоторговцев. Но это увязывается в большую такую общую концепцию установления как бы более жесткой формы гегемонии над Латинской Америкой. Этому посвящены их действия в Мексике, где вот недавно тоже двоих ЦРУшников убили в ходе задания. Это объясняет и американское давление там, на Колумбию, и это объясняет продолжающееся американское давление на Венесуэлу. Ну, то есть за счет вот этой борьбы с наркопреступностью, с организованным международным наркокриминалом, они стремятся поставить под контроль более жесткие страны Латинской Америки, которые там за последние лет 10 начали там сильно тяготеть в сторону Китая.
1: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, что мы с вами сегодня обсудили информацию о том, что Дональд Трамп обязует своих чиновников готовиться к длительной блокаде Ирана. Что все это означает, к чему приведет? Мы побеседовали с нашим сегодняшним гостем, а у нас на прямой связи был аналитик Центра средиземноморских исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Александр Наджаров. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
2: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Слушай. Вникай. Наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, правительство Израиля на своем личном опыте смогло убедиться в справедливости поговорки о том, что не следует метать бисер перед свиньями. В данном случае в роли тотемного животного незалежной выступили представители киевского режима. А ведь Россия много раз предупреждала наших бывших партнеров на Западе, что свинья есть скотина неблагодарная. Ее не стоит пускать к себе за стол, ибо при первом же удобном случае она взгромоздит ноги на сей предмет мебели, и никакие замечания хозяев ей будут не указ. Так и произошло в ситуации с еврейским государством. Ни для кого не секрет, что Израиль активно помогал Украине в военном противостоянии с Россией. При этом на все наши замечания о том, что это как минимум странно, когда народ, переживший Холокост, помогает неонацистам, в Тель-Авиве делали круглые глаза и удивленно заявляли: «Как вы можете так говорить? Ведь у них президент еврей!» То, что нацизм не имеет национальности, представители данного государства даже обсуждать не хотели. В итоге Киев, ничтоже сумняшися, вытер ноги о своих благодетелей. В центре дипломатического скандала, разгоревшегося между двумя странами, оказалось судно «Панормитис», которое пытается доставить зерно в Хайфу. Украина полагает, что источник происхождения товара – исторические, ныне освобожденные территории России. Как обычно, доказательствами она себя не утруждает, но грозится применить санкции в отношении Израиля. При этом киевским можновладцам следовало принять во внимание, что еврейское государство по-прежнему находится в состоянии военного конфликта. Экономическая ситуация там не ясна, так как Тель-Авив закрыл информационное пространство. Можно даже предположить, что это зерно он приобрел, ну, скажем так, не от хорошей жизни. И, в принципе, следовало бы даже проявить некое понимание. Так глава комитета по вопросам труда и социального обеспечения Израиля Вольдигер заявил следующее. «Для Украины мы создавали больницы, отправляли боеприпасы, каски и многое другое. И теперь Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот вам и благодарность». Безусловно, этому политику не откажешь в логичности и правильном понимании ситуации. Вот только где это все было раньше, когда Тель-Авив в конфликте на Украине занял сторону Киева, несмотря на такие же логичные и верные замечания Москвы? Некоторые скажут: закон бумеранга. А я скажу: свинство и неблагодарность. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете
3: Радио Таврия.
0: Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее.

0: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

0: Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

Клак, клак, клак, клак.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинищевск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: радио Таврия.
1: Кинчевск 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: территория.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: 7.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути.

Волгореченск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. «Радио Таврия». Всегда там, где ты.

слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: 8.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

0: Это, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
4: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
0: Напиши губернатору бот.
4: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Вы слушаете
0: Радио Таврия.
4: Геническ, Херсон,
0: Николаев,
4: Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
4: Всегда там, где ты.

0: Музыка Победы. Анатолий Сафронов. Марш победителей.
1: Мелодии победные играют трубы медные. Блестят под солнцем светлые кинжальные штыки. Шумят сады зеленые, лучами озаренные. Идут краснознаменные берлинские полки. От Эльбы и от Тодора они вернулись бодрые. Они вернулись гордые от иноземных рек. Земли своей хранители, солдаты победителя. Они такое видели, что не забыть вовек. В огне, ночами звездными, под ветрами морозными они дрались под Познанью, под свист фашистских пуль. Штурмуя вражью сторону, они дрались под Торунью, сметая силу черную, врывались в Шнейдемюль. Сражались под Остравою, под братской Братиславою и покрывали славою знаменные штыки полтавские, варшавские, смоленские, одесские, орловские и львовские, берлинские полки. Под славными знаменами все знают поименно их. Под красными знаменами герои рождены. Уральские, байкальские, московские, ростовские, бакинские и минские со всей страны сыны. Они идут подтянуты, ремнями френчи стянуты и на груди бриллиантами сверкают ордена. На них глядит любимая, в огне неопалимая, в войне непобедимая советская страна.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете
2: Радио Таврия.
1: Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 18.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия.
2: Новости на Радио Таврия.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Доброе утро. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске: украинские террористы нанесли удар по Олешкинскому округу. Есть пострадавшие. Большая часть региона обесточена со вчерашнего вечера, когда включат свет, и в области ожидаются сильные заморозки. Подробнее далее. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по станции скорой помощи в Олешкинском округе. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко. Несколько сотрудников станции получили контузии. После улучшения оперативной обстановки их доставят в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. Энергетики и аварийные службы устраняют неполадки и делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Троих детей, пострадавших в результате удара вооруженных формирований Украины по одному из населенных пунктов Херсонщины,

0: 5-летний ребенок. На прием к детскому хирургу, направленному из Федерального центра медицины катастроф, могут попасть жители Херсонской области. Прием проходит в Генической центральной районной больнице. Вместе с хирургом в Геническ прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог. Врачи будут принимать в том числе в майские праздники. Предварительная запись по телефону +7 990 285 04 18. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области. Заморозки до -3 градусов по Цельсию продлятся в Херсонской области до 3 мая. По данным МЧС, из-за понижения температуры учащаются техногенные пожары, так как жители начинают усиленно эксплуатировать электроприборы и газовое оборудование. Ведомство призвало граждан соблюдать технику безопасности, уходя из дома, закрывать окна, балконные двери и выключать электроприборы.
1: Погода на радио Таврия.
0: Сегодня в Херсонской области переменная облачность. Местами дожди. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 2 градусов по Цельсию. Днем до 13. В городе Герой Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов. К полудню до 11. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 13 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет пасмурно. Воздух прогреется до 3 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 14 градусов ожидаются осадки. До 5 градусов прогреется воздух в Геническе и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 12 градусов. Возможны осадки. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
2: Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: Отступление! Наших войск проходило с двух сторон.
5: Мы упорно в уличном бою,
4: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
5: полностью овладели городом.
6: Хроника Великой Победы.
7: 2 мая. Ключевой день. Берлин полностью взят. Гарнизон во главе с генералом Вейдлингом капитулирует. В плен сдаются десятки тысяч немецких солдат и офицеров. Одновременно советские войска ликвидируют остатки окруженных частей юго-восточнее города и продолжают наступление на севере Германии, захватывая важные порты Балтики. Положение Германии становится катастрофическим. Красная армия завершает разгром основных сил врага и неуклонно приближает день полной победы.
6: До Великой Победы оставалось всего 7 дней.

Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Саша.
1: Доброго утра, друзья! Яркого, радостного, сказочного утра, потому что сегодня выходные продолжаются. Вчера мы также вот официально отметили 1 мая, а сегодня нужно продолжить. Несмотря на легкую дождливую погоду за окном, кстати, не только дождливую, я пока ехала, увидела настоящий град. Наверное, были горошины размером где-то с мой ноготок, но при этом было довольно опасно. Ну а что, мы будем продолжать. У нас в студии, как всегда, солнечно, ярко и очень-очень красочно. Сегодня пообщаемся о праздниках, о дне в истории, о самых ярких событиях. Конечно же, узнаем, чего там нового изобрели ученые. Не можем пропустить и вашу любимую рубрику «Гороскоп». Ну и, конечно же, кинообед, чтобы вам было что глянуть на эти выходные. Ну а пока вы уже настраиваетесь на позитивную волну, возможно, кто-то только просыпается, ну а кто-то уже давно бодрствует. Я пока ставлю для вас следующую музыкальную композицию «Richie Be Over» с песней «Dimmi Quando». Слушаем на Таврии.

0: На радио Таврия. Ретро-суббота.
1: Ну что, еще раз привет всем меломанам. Александра Романова здесь на связи. Знали ли вы, что сегодня интересный и довольно необычный праздник? Ведь в советские годы отмечался День Луны. Да-да, все очень серьезно. На самом деле, в советское время можно сказать, что Луна была таким, знаете, местом и силой притяжения, потому что о космосе мечтали все, о нем действительно грезили и его действительно мечтали заполучить, знаете, вот поистине увидеть. И на самом деле, если мы говорим про еще не только День Луны, а еще и Международный день астрономии, то этот праздник отмечается дважды в год. Весной и осенью, в ближайшую субботу к фазе первой четверти Луны. Вот в СССР космос и правда вдохновлял всех, от инженеров до композиторов. Но я думаю, вы точно помните ту самую «Траву у дома». Она и стала неофициальным гимном космонавтов. А вот в 60-х годах даже советские игрушки делали с космической тематикой. Луноходы, ракеты и наборы «Юный астроном». Да-да, под звездами влюблялись, под ними мечтали, на небо смотрели и грезили о будущих свершениях и вершинах. И под звуки музыки можно поистине почувствовать себя по-настоящему в полете. В полете фантазии и полете мысли. Ну а следующая музыкальная композиция — это Муслим Магомаев «Лучший город Земли».

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
5: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
4: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
6: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Еще раз привет, дорогие мои радиослушатели. Александра Романова снова у микрофона, а на календаре 2 мая. И во многих странах отмечают Международный день садовода. И давайте вспомним наш ретро-стиль. Ну, точнее, знаете, то, что любили мы в 2000-х и 90-х годах. Конечно же, это наши дачи. Ведь в советское время дача была не просто участком земли, а по сути целым миром. По выходным семьями мы сажали картошку, выращивали цветы и, конечно же, слушали любимое радио. Популярные песни тех лет часто, кстати, воспевали природу. Ну, допустим, малиновка, ландыши, расцветали яблони и груши. А пластинки даже выходили специальные, которые назывались сборники «Музыка для дачи» с вальсами, эстрадными хитами и народными мелодиями. Ну а теперь давайте немного перенесемся на солнечную дачу под звуки любимой музыки. Я надеюсь, что вам моя инициатива очень даже понравится. Все потому, что после истории для своих с Александром Кисмиджи будет, пожалуй, песня, которая олицетворяет у меня поездку на дачу. Мы всегда ехали и слушали всей семьей. Кстати, передвигались мы, как сейчас, помню, на голубой Волге моего дедушки. Поэтому песня Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик» прозвучит сразу после истории для своих на радио Таврия.
0: История для своих с Александром Кисмиджи.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный, писал Александр Сергеевич Пушкин. И тем не менее, один из бунтов его эпохи всякому было бы приятно увидеть. А после того, как он был подавлен, не последовали ни ссылки, ни порки. Он вызвал лишь умиление и благорастворение воздухов. Так в те времена говорили о свежем дуновении жизни, когда и так все хорошо, и вдруг становится еще лучше. В 1828 году в России восстали воспитанницы Смольного института благородных девиц. И по очень нежному и патриотичному поводу. Барышни были без ума от императрицы Марии Федоровны. Любили, боготворили. Когда ее не стало, они решили высказать верноподданнические чувства весьма радикальным образом. Поклялись, что ни за что не признают новую императрицу, насколько бы милой и прекрасной она ни была, потому что с Марией Федоровной все равно никто не сравнится. На самовольно собранном совещании ночью в дартуаре, то есть в спальне, прозвучали слова страшной клятвы: новую императрицу Александру Федоровну не любить, не признавать и принимать в штыки. Казалось бы, откуда в Смольном штыки, если до революции большевиков еще без малого сотня лет? И вообще, какие способы неповиновения могут быть в арсенале благородных девиц? У них было два по-настоящему действенных способа. Первый – не заправлять выбившийся локон волос, так и ходить, демонстрируя всему миру свое непочтение. Способ второй, по-настоящему страшный – разговаривать на тон громче, чем это допустимо. Таких воспитанниц называли «мавешками», от французского «мавес» – «дурнушка», «нехорошая девочка». Если же девицы вели себя хорошо, их называли «парфетками», от «парфе», что означало «вы самосовершенство», «вы идеал». И вот не сегодня-завтра с визитом должна нагрянуть действующая императрица. И что ее ждет? Целый выводок лохматых, крикливых мавешек. Преподаватели института хватались за сердце, уговаривали, зачитывали примеры великих и благих деяний прошлого. Все даром. Даже друг Пушкина, великий Жуковский, оказался бессилен перед упрямством барышень и, покорно склонив голову перед судьбой, доложил во дворец о творящемся безобразии. Нельзя ли отложить визит императрицы, дать девицам время получше узнать о ней, полюбить? Но нет. Прилежная ученица Жуковского в нелегком деле изучения русского языка, императрица Александра Федоровна, полыхая ледяным огнем своих прекрасных глаз, сказала «Найн их верде натюрлих доттенгейн» и пошла в институт. И еще недавно это была никакая не Александра Федоровна, а Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. Когда армия Наполеона вошла в Берлин, семейство германского императора сбежало под защиту русских солдат. Там-то Шарлотта познакомилась с русским принцем Николаем Павловичем. Важно отметить, стать русской императрицей Луизе Шарлотте вообще не светило. Престол должен был занять Константин. Однако, как мы помним, Константин от управления Россией отказался. По случаю приключилось восстание декабристов. Николай I его разрулил. И вот теперь Александра Федоровна Луиза Шарлотта, которая так любила светскую жизнь и так ненавидела придворные выкрутасы, топает в Смольный институт подавлять еще один бунт. На пороге с замиранием сердца ее встречает Жуковский. Императрица, кстати, так и не выучилась толком говорить по-русски, зато носила при дворе огромный кокошник, сделала его снова популярным. Говорят, именно в этот момент Жуковский сочинил свое самое верноподданническое стихотворение. «Ты памятник себе святой соорудила, бездомным отворив приют сей, дочь царей, голодных царскую рукой ты накормила, ноги ходела ты порфирую своей». Александра Федоровна сказала Жуковскому «Гутен морген, гер учитель», вошла в Смольный, и там ее встретила свора «Маветошек», которая очень быстро превратилась в стайку парфеток. Девицы заправили локоны, словно пчелки облепили императрицу и наперебой благоговейным шепотом клялись ей вечной верности. Обмахивая платочком со лба ледяной пот, великий Жуковский выдал еще одно четверостишье. «С величием земным небесное смирение слияла ты, приняв Христа за образец, престолу царскому краса, благотворение и светил благостью властительный венец». Что тут сказать? Если когда-нибудь в Смольном или еще где-нибудь снова вспыхнет бунт, пусть он будет таким же прекрасным, как в России в 1828 году.
0: История для своих.
3: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Радио Таврия.
1: А мы здесь снова с вами на Радио Таврия обсуждаем, какие же праздники отмечают сегодня во всем мире и в России. И, кстати, сегодня один такой забавный праздник, потому что мне есть о чем вам поведать. Сегодня день тунца. Да-да, той самой рыбы, которая стала звездой советских салатов. Кстати говоря, я точно помню и видела когда-то еще у бабушки на маленькой консервной банке, которая сохранилась, где было написано «Тунец – источник силы и витаминов». Потому что в 70-80-х годах консервированный тунец стал популярным ингредиентом. Его добавляли в салаты, делали бутерброды и даже пироги. Вот в кулинарных книгах тех лет можно встретить такие рецепты, как салат с тунцом и рисом, или же рыбный пирог по-советски. Теперь же мое любимое блюдо из тунца – это тоже невероятно вкусный салат. Для него абсолютно простые и понятные ингредиенты используются. Это получается огурец свежий, немного, если я не ошибаюсь, то я последний раз клала 3 яйца, баночка консервированного тунца, консервированная кукуруза, туда же можно добавить немного ялтинского лука, пару ложек греческого йогурта и слегка можно добавить еще горчицы. И получается просто идеально вкусно и супер полезно. Поэтому пользуйтесь моими рецептами. Ну а пока мы вспоминаем вкусные рецепты детства, давайте послушаем музыку, которая тоже ассоциируется с теплом и солнцем. Ну а точнее, еще и с великим человеком, который, конечно же, связан с космосом. Гагарин, «Я вас любила». Песня от группы Underwood слушаем на Радио Таврия.

0: Социальная реклама. Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
1: Условия для кандидатов.
0: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Саша.
1: Ну что, друзья, мы вспоминаем ностальгические моменты детства и юности. Все потому, что сегодня ретро-суббота, и так хочется вспомнить то, что нас так грело и согревало нам душу в те годы, когда эти треки были популярными. Так вот, хотела рассказать про одну такую историю. Когда мы выходили с друзьями, с подругами, да и с родителями гулять, не было ни гаджетов, ни каких-то там дополнительных технологий, игры приходилось выдумывать прямо такие из головы. Кстати говоря, сегодня очень символично, потому что во всем мире отмечается День игр на траве. Так давайте вспомним, как это было в СССР. Во дворах играли в футбол, классики, резиночка, моя любимая. Я точно помню, как мы натягивали между двух деревьев разные резиночки и должны были прыгать. Еще и комбинации, насколько помню, были определенные. А вот на площадках звучали такие песни, как «Веселые ребята», «Ребята», «Самоцветы», да и многие другие музыкальные группы. А на пионерских площадках, а точнее в пионерских лагерях, обязательно были веселые старты. С эстафетами, смехом и, конечно же, любимой музыкой. Даже в мультфильмах герои всегда играли на траве. Давайте вспомним хотя бы «Ну погоди» или «Простоквашино». Так что давайте сегодня под музыку перенесемся в то самое беззаботное детство и беззаботную юность. На время, когда мы действительно просто могли играть, веселиться и наслаждаться, и никаких забот у нас с вами уж точно не было. А SWAT с песней Shine звучит на радио Тавре. Ну а мы с вами немного подвигаемся. Наклоны влево, вправо, вперед, назад. Легкие движения ногами. Покрутили головой и врываемся в режим субботы на радио Тавре.

0: радио Таврия.
1: Ну что, друзья мои, мы продолжаем это эфирное время на радио Таврия. У микрофона, как всегда, ваша Саша Романова. Так вот, у многих людей сейчас такая, знаете, распространенная проблема. Они не могут уснуть. Кто-то вовремя не может, кто-то в целом страдает бессонницей. И у нас есть такие эксперты, советчики из социальных сетей, которые обычно говорят: вот попейте витаминки, и все у вас будет хорошо. И обычно такие недоэксперты советуют мелатонин, магний и CBD. Но все это действительно не помогает, а точнее работает в абсолютный ноль. Мелатонин может лишь немного сдвинуть засыпание. Ну, а как итог, он по сути действует как плацебо. Ничего ни лучше, ни хуже не произойдет. Что же касаемо магния, то он работает в основном при мышечных напряжениях. Ну а в основном пользы никакой. Ну и CBD это вообще на самом деле история абсолютно недоказательная и убедительного хотя бы понимания, хотя бы какой-то базы о том, что это действительно работает и поможет вам, нету от слова совсем. При этом проблема глубже. Бессонница чаще всего вызвана стрессом, экраном перед сном или же сбитым режимом, или нехваткой каких-то полезных, тех самых важных микроэлементов. Поэтому лучше обратиться к врачу, а не слушать советов кого-то не было. Друзья мои, но единственное, что можно слушать, уж точно, это Радио Таврия. Здесь точно только хорошее настроение и только ваши любимые треки. Ну и следующая музыкальная композиция такая, знаете, звездная, яркая. Мне кажется, этим девчонкам подражали многие. Мечтали о их концерте и, конечно же, надевали такие же образы, как они. Представляли, насколько прекрасно и гармонично мы также смотримся на сцене с микрофоном. Группа «Блестящие», песня «Как звезда».

0: 10.00. Вы слушаете Радио Таврия.
1: Новости на Радио Таврия.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Доброе утро. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске: украинские террористы нанесли удар по Олешкинскому округу. Есть пострадавшие. Большая часть региона обесточена со вчерашнего вечера, когда включат свет, и в области ожидаются сильные заморозки. Подробнее далее. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по станции скорой помощи в Олешкинском округе. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко. Несколько сотрудников станции получили контузии. После улучшения оперативной обстановки их доставят в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. Энергетики и аварийные службы устраняют неполадки и делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Троих детей, пострадавших в результате удара вооруженных формирований Украины по одному из населенных пунктов Херсонщины, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка – как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая помощь. Напомню, накануне киевские боевики нанесли удар по одному из населенных пунктов на границе Херсонской и Запорожской областей. Вражеский дрон попал во двор жилого дома. Пострадали 10-летний, 11-летний и 15-летний.

0: или по направлению от любого детского врача области. Заморозки до минус 3 градусов по Цельсию продлятся в Херсонской области до 3 мая. По данным МЧС, из-за понижения температуры учащаются техногенные пожары, так как жители начинают усиленно эксплуатировать электроприборы и газовое оборудование. В ведомстве призвали граждан соблюдать технику безопасности, уходя из дома, закрывать окна, балконные двери и выключать электроприборы.
1: Погода на радио Таврия.
0: Сегодня в Херсонской области переменная облачность, местами дожди. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 2 градусов по Цельсию. Днем до 13. В городе Герой Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов, к полудню до 11. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 13 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет пасмурно. Воздух прогреется до 3 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 14 градусов ожидаются осадки. До 5 градусов прогреется воздух в Генический и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 12 градусов, возможны осадки. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Слушай, вникай. Наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: Саша.
1: Ну что, еще раз доброе утро, дорогие радиослушатели, на моих студийных 10.07. А это значит, что вы уже точно проснулись. Но если нет, то вы, конечно, немного обнаглели. Ну ладно, сегодня можно, ведь сегодня выходной. Да еще и знаете, погода благоволит и, мне кажется, предписывает нам постельный режим, потому что дождь, неприятный ветер, да и все такое прочее. Но, что же делать, если вдруг вы сегодня на работе, а почему-то вам не захотели заплатить за ваш рабочий день? Лучше всего бастовать, но делать это так, как сделала одна девушка в Китае, и кажется, я хочу сделать именно так. И периодически уже делаю. Сотрудница в Китае решила протестовать против низкой оплаты труда максимально тихо. Она просто легла спать на рабочем месте и проспала 5 часов. На самом деле, потом, когда она проснулась, на ее столе лежала записка, где было написано: «Вы платите, я соответствую». Вот такие вот дела. Поэтому пока мы сегодня выходные, можно выспаться вдоволь. А если уже пробудились и хочется чего-то яркого, то это, конечно же, про следующий трек на Радио Таврия. Адриана Челентано. Красавчик. Ой, ну мужчина моей мечты. И его песня «Сузана», которая Мунамур, любовь моя.

0: Радио Таврия. Ретро-суббота.
1: Это была Сюзанна от Андриана Челентано. Слушайте, но иногда я вот смотрю на человека и пытаюсь вспомнить. Сюзанна это Светлана, Оксана или Снежана. В общем, признаться могу вам вот в чем. Очень плохо у меня с именами, но точнее с их запоминанием. Представится мне человек, а я уже через пару минут забуду. И что же тогда? На помощь мне приходит или слова вроде «Привет, дорогая», «Привет, красавица», ну или что-то вроде этого, да? Ну, а мужчинам, соответственно, другие какие-нибудь истории. Но я недавно узнала, что, оказывается, попугаи умнее, чем мы с вами. На самом деле, они способны запоминать имена. Ученые выяснили, что попугаи способны запоминать не только имена людей, но и клички животных и использовать их по назначению, когда хотят обратиться к конкретному собеседнику. То есть, получается, для них есть реальная разница, кто перед ними – Даня, Саша или Андрей. Вот именно так. А мы с вами как к ним относимся? Стоит задуматься. Некоторые попугаи могут даже звать себя по имени, чтобы привлечь внимание. Вот этот ор из клетки – это, оказывается, не крик, а его собственное имя. Ну что, прикольно же? Ну а мы с вами продолжаем слушать классную музыку и заряжаться на хорошее настроение на Радио Таврия, потому что совсем скоро ваш любимый гороскоп. Ну а пока хай-фай и песня «Не дано». Интересно, что же не дано? Ну, мы сейчас узнаем. Ну а пока в ритме танца и хорошего настроения открываем субботнее утро. Нам не дано.

Ну что, как говорится, не надо печалиться, не надо сомнений и тревог. Все потому, что эфирное время на Радио Таврия продолжается, а значит и череда хорошего настроения. Брайан Ферри из песни «Cousin on Howard's Door». Слушаем на Радио Таврия и заряжаемся на отдых и расслабление.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
9: Каховка.
8: 105.5 FM.
9: Скадовск.
8: 100.1 FM.
9: Кинеческ.
8: 103.5 FM.
9: На одной волне с городом.
8: Радио Таврия.

0: Гороскоп на Таври.
1: Ну что, друзья мои, звездные предсказания и гороскоп на радио Таврия уже в самом разгаре. Ну а что это значит? Это значит, что небесные светила уже, несмотря на дождливую погоду и желание отоспаться, прислали мне ваши звездные предсказания. Ну а я готова с вами поделиться. По традиции начнем с овнов, ведь вам сегодня хочется начать день с размахом, но день лучше прожить без перегрузки. Оставайтесь теми, кем вы хотите быть, и только действительно важное сегодня делайте. Тельцы, вас сегодня тянет к комфорту и спокойному ритму. Не втягивайтесь в чужую суету, вам сегодня это ни к чему. Близнецы, общение будет идеальным. Не все, конечно, как вы хотите, но в целом к правильному вектору и направлению вы двигаетесь. Выберите на себя вот то самое чувство, которое вам присуще сегодня, и двигайтесь к поставленной задаче. Не отклоняйтесь от цели. Что же касаемо раков, то эмоции мягче, чем обычно, и это уже приятно. Постарайтесь не перезагружать себя лишними обязательностями. Ну а что же касаемо львов, то сегодня хочется внимания и яркости. Не переборщите с этим. Естественность сегодня тоже вам очень к лицу. Ну и девы, напоследок наши девы. Появится желание все держать под собственным контролем. Но позвольте себе расслабиться, и пусть какие-то вещи происходят сами собой. Ну а пока у меня музыка тоже сама собой включается, потому что она так и хочет поднять вам настроение. Nat King Cole и песня «Кисас, кисас, кисас». Слушаем на радио Таврия.

0: Там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Писатель-фронтовик Виктор Астафьев вспоминал.
2: Саперы, которых послали вытягивать трупы из воды и хоронить их, не справлялись с работой. Слишком много было убито народу. Человеческим месивом наполнялись все новые и новые ямы. Многих павших на плацдарме так и не удалось отыскать по балкам, чтобы похоронить.
1: Это лишь малая часть воспоминаний очевидцев событий периода оккупации Киева фашистами. Другие даже страшно читать. И как? Такое можно забыть? То, что пережили киевляне? То, как немецкие захватчики истребляли народ? Одним из первых городов Советского Союза, принявших на себя мощный удар фашистской Германии, стал Киев. На город обрушились бомбы, пока его жители спали. Это было ранним утром 22 июня 41-го. К наступлению немецкая армия приступила сразу же. И, как всегда, Гитлер планировал захватить город быстро и без особых потерь. С этого дня началась героическая оборона Киева. На его защиту встали не только советские солдаты. Уже к началу июля насчитывалось около 20 отрядов народного ополчения. Истребительные батальоны тоже собирали среди мирного населения. Десятки тысяч киевлян строили баррикады, возводили долговременные огневые точки, рыли десятки километров противотанковых рвов. С налету немецкая армия взять Киев не смогла. Наступление противника на первой линии укрепления удалось остановить. Очередную попытку штурма города фашисты предприняли в конце июля 41-го года. Несмотря на частичный прорыв обороны, отпор врагу дать удалось. Противник отброшен на прежние позиции. Этот успех защитников Киева во многом определила артиллерия. Ее активную работу отметили даже в отчетных документах фашистской Германии.
2: Артиллерийский огонь не ослабевает. Под обстрелом находится все пространство дивизии. Ночью ведется беспокойный огонь. Ранним утром обстрел усиливается и достигает такой силы, что любые передвижения в районе передовых позиций становятся невозможными.
1: После успешного отражения советскими войсками немецкого наступления больше прямых штурмов Киева противник не предпринимал. Но это не значило, что он смирился. Пока немецко-фашистские дивизии засели в боях, германское командование решило разработать план по окружению Киева. В конечном итоге фашисты вошли в город. Почти 800 дней Киев находился в немецкой оккупации. За это время противник уничтожил сотни предприятий и фабрик, жилых домов, разрушил инфраструктуру и архитектурные памятники, разграбил ценные книжные и музейные фонды. В руины превратилась и центральная улица города – Крещатик. Но если все это можно восстановить, построить заново, то сотни тысяч человеческих жизней, которых забрали самыми жестокими и кровавыми способами, уже не вернешь. Режим, который немецкая армия ввела в Киеве в период его оккупации, не щадил никого. Вот что вспоминает одна из жительниц города.
2: Когда наши ушли из города, мы тоже уехали. А когда вернулись, в доме уже жили немцы. Было страшно, потому что каждый день кого-то вешали.
1: Дарницкий лес на окраине Киева немцы превратили в загон для сотен тысяч военнопленных. Там их никто не кормил. Питались травой. Жажду утоляли водой из Днепра. Спали на земле. От дизентерии и холода умирали ежедневно. Это жуткое место просуществовало 2 года. Еще одно урочище в черте Киева фашисты превратили в ад. Трагически известный Бабий Яр стал местом массового уничтожения советских военнопленных, партизан, пациентов психиатрической больницы. А еще киевских евреев, которых заманили сюда обещаниями переправить их, в кавычках, в безопасные места. В противном случае им грозила смертная казнь. И откуда знать, что это был лишь повод побольше народа собрать в одном месте? Пришли в назначенный день и время в основном женщины и дети. Всех до единого расстреляли из пулеметов. По некоторым данным, за несколько дней и только в Бабьем Яре в этом овраге смерти убили 33 тысячи человек. Представить такое просто невозможно. Говорят, что именно здесь немцы хотели возвести мыловаренный завод в качестве эксперимента. Мыло собирались производить из тел убитых. Надо сказать, что в период оккупации и в Киеве были организованы подполья, которые боролись с фашистским режимом. Эти герои уничтожили сотни врагов, взорвали 500 немецких автомобилей, пустили под откос 19 поездов, сожгли десятки складов. Делали все, что могли. Ради своей родины, ради своего советского народа. За два с небольшим года от рук немецко-фашистских захватчиков погибли более 200 тысяч киевлян. На принудительные работы в Германию сослали более 100 тысяч человек. Осенью 43-го Красная Армия начала киевскую наступательную операцию. На ее подготовку Верховная Ставка дала только неделю. Даже на тот момент силы противника превосходили в несколько раз. Пока немцы зверски уничтожали Киев, наши вели разведку боем, захватывали пленных. Наступление на одном из плацдармов в начале ноября оттянуло на себя практически все резервы Германии на этом направлении. Спустя два дня Красная Армия начала наступать уже с другого плацдарма. Казалось невероятным, но туда, в тяжелейших условиях, советским войскам удалось переправить 8 полков реактивной артиллерии. Легендарные «Катюши». Прорвать оборону противника удалось. Но гитлеровцы продолжали ожесточенно сопротивляться, активно контратаковали. Советские солдаты, тем не менее, продвигались к Киеву. Пройдя одни из самых тяжелых боев у последнего рубежа немецкой обороны, в ночь на 5 ноября они вошли в город. В этот же день Красное Знамя водрузили на здании обкома Компартии. Опасаясь оказаться в окружении, немецко-фашистские захватчики начали оставлять Киев. 6 ноября его полностью освободили. Пережившие два года оккупации киевляне, как вспоминают сейчас, радостно выбегали на улицу, чтобы встретить советских солдат. А в Москве в честь долгожданного освобождения Киева от фашистского режима дали салют в 24 залпа из рекордного на тот момент числа орудий — 324. Медаль за оборону Киева, новую награду, Президиум Верховного Совета СССР учредил в 1961 году. Спустя 4 года городу присвоили звание Героя.
3: Поклон вам, русский, до земли герои, города!
4: Социальная реклама.
5: Присоединяйся к своим.
6: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
7: Статус ветерана боевых действий.
6: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
8: Вы слушаете
0: Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
7: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Гороскоп на Тавре.
1: Ну что, это звездные предсказания, вторая часть гороскопа на радио Таврия. Все потому, что небесные светила подсказали мне, что же передать нашей второй шестерке знаков. И если вы готовы, то я начинаю. Итак, уважаемые весы, кто-то может ожидать от вас какой-то супер включенности, но если у вас нет ресурса, не делайте что-то через силу. Скорпионы, захочется тишины и дистанции. Это нормальная потребность. Дайте себе немного больше пространства. Что же касаемо стрельцов, то появится идея куда-то выбросить свои вот эти вот негативные эмоции и сменить обстановку. Даже небольшие движения уже освежат вам день. Козероги. Рабочие мысли могут вас не отпускать даже в выходной. Постарайтесь хотя бы частично переключиться. Это пойдет вам на пользу. Что же касаемо водолеев, то захочется свободы и правил без каких-либо там планов, действий. В общем, как хотим, так и действуем. Найдите тот формат, который вам подходит более всего, где можно прожить без ограничений и запретов. Ну, хотя бы один день. Ну и напоследок, конечно же, уважаемые рыбы, чувствительность делает вас более активными и насыщенными. Слушайте себя и не игнорируйте свои желания. Ну а если есть желание потанцевать, это к нам. А если есть желание включить любимый трек, так это тоже к нам. Это все есть на радио Таврия. Поэтому следующая музыкальная композиция прямиком из нашего детства. Таисия Повали и песни «Не спугните жениха». Ну что, слушаем.

0: Маша, Саша.
1: Друзья мои, друзья, ну а что, на что бы вы решились ради установления мирового рекорда? Я, пожалуй, съела самое большое количество пирожных. Мне кажется, мое самое любимое это шу, поэтому их бы я съела штук 100 так минимум. Хотя потом по килограммам были бы некоторые вопросы. Но давайте я расскажу, на что же реально решаются люди ради установления этого самого рекорда. Так вот, один мужик из Читы решил проплыть 1000 километров на сноуборде. Он хочет добраться до Охотского моря. Юрий Скоробогатов решился на невероятное приключение. Он собирается преодолеть 4000 километров на сноуборде всего за 100 дней. Стартуя Читы, он хочет добраться до Николаевска-на-Амуре. Он хочет побить рекорд по длительности заплыва на сноуборде. Кстати, Скоробогатов тщательно готовился к экспедиции. Он тренировался уже больше полугода. И вот совсем скоро стартует, буквально через пару дней. Поэтому пожелаем ему удачи и будем, конечно же, наблюдать. Хотя у нас это не получится, потому что вряд ли он с собой взял какую-либо видеокамеру, но будем болеть за нашего красавчика. Главное, чтобы он не болел и чувствовал себя здоровым человеком. Ну что, а дальше мы продолжаем. И знаете, следующая песня будет, ну, очень символичной, потому что она посвящается этому красавчику Юрию Скоробогатову. Это Юрий Антонов и песня «Дорога к морю». Поехали. Поехали.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: При поддержке Главного управления Министерства внутренних дел России по Херсонской области.
1: В эфире еженедельная программа
2: «Оперативная сводка»
1: для слушателей старше 16 лет.
3: Это «Оперативная сводка». У микрофона Константин Гаранин. Информация предоставлена Главным управлением МВД России по Херсонской области. В дежурную часть отдела МВД России Олешкинский с заявлением обратилась 39-летняя жительница села Великие Копани и сообщила, что ее ранее судимый 40-летний сожитель причинил ей ожог и угрожал физической расправой. Участковым уполномоченным полиции было установлено, что между совместно проживающей парой возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил раскаленную кочергу и прислонил ее к шее сожительницы, высказывая при этом угрозы убийством. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. На автодороге Херсон-Джанкой-Керчь госавтоинспекторами был остановлен скутер «Ямаха» под управлением 41-летнего местного жителя. Водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Служебный алкотестер показал, что содержание алкоголя, выдыхаемом водителем в воздухе, 0,841 миллиграмма на литр. При проверке по информационным базам было установлено, что в январе прошлого года водитель уже привлекался Чаплинским районным судом к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Нарушителю было назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Аналогичное административное правонарушение было зафиксировано в Каланчакском муниципальном округе. В поселке Мирное сотрудничество

0: за аналогичное правонарушение и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления сроком на 1,5 года. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Средства индивидуальной мобильности помещены на специализированную стоянку, а нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. Госавтоинспекция Херсонской области напоминает, что о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону дежурной части областной госавтоинспекции +7 990 101 42 25 или по телефону доверия Главного управления МВД России по Херсонской области 8 860 269 00 03. В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники Главного управления МВД России по Херсонской области организовали рабочее совещание с коллегами из регионального управления МЧС, посвященное вопросам реализации государственной антикоррупционной политики. Представители силовых ведомств на примерах из служебной практики обсудили наиболее распространенные среди злоумышленников коррупционные схемы, а также обменялись профессиональными стратегиями в области противодействия коррупции. Отдельное внимание было уделено мерам правовой ответственности за получение и за отдачу взятки должностным лицам. Внимание, в соответствии с законодательством Российской Федерации, дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в сумме 30-кратно превышающей сумму взятки. Вы слушали оперативную сводку. Информация предоставлена Главным управлением МВД России по Херсонской области. Для вас работал Константин Гаранин. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
1: Оперативная сводка. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся. На одной волне с городом. Радио Таврия. Твое радио.

0: Саша.
1: Ну что, дорогие друзья, третий час эфирного времени на Радио Таврия. Александра Романова на связи, а значит, череда крутых новостей, интересной информации будет в этот эфирный час. И первое, что хотела рассказать вам, что боссам не рекомендуется ругаться с вами, да и кричать на вас за снижение продуктивности между майскими праздниками. Вы запомните, и завтра... завтра выходной, в понедельник об этом расскажете. Итак, давайте разберемся с базовыми понятиями. На самом деле психологи говорят, что настроение и вообще в целом настрой, да, на отдых у человека происходит еще с 30 апреля, а вот тут закончится 12 мая. Ну, обычно так это происходит. Поэтому, коль уж мы с вами настроены на то, чтобы отдохнуть, зачем на нас кричать? Мы и так приходим на работу, нам это трудно, через силу дается. Тем более у нас уже встроен импровизация. Праздничный режим. Руководителям советуют проявить снисходительность, не орать на подчиненных, а договариваться и идти навстречу. Можно, например, ограничить их только самыми базовыми и срочными задачами. Ну что, самое время написать об этом руководству, если вдруг вы на работе, а если нет, то забудьте вы про эту работу. Давайте все-таки песни слушать и отдыхать. Ну что, если отдыхать, так только под крутые треки. Леонид Агутин – яркий и харизматичный. Анжелика Варум – такая нежная и трогательная. Феерический дуэт и не менее крутой трек. Песня «Королева». Слушаем на Радио Таврия.

0: Да.
1: Вы опять ведете. Простите.
2: На Радио Таврия ретро-суббота.
3: Ретро-суббота, а значит и ретро-выходной. Тем более сегодня Международный день ничего не делания. Слушайте, идеальная дата, я бы хотела, чтобы она была почаще. Минимум раз в неделю. Итак, 2 мая официально можно конкретненько так полениться и поваляться. Поэтому не вставайте сегодня никуда. Меньше дел, меньше забот и хлопот, больше отдыха и релакса. Но мы начинаем праздновать, и как минимум, мне кажется, для этого подойдет следующая музыкальная композиция. Pet Shop Boys и песня Always My Mind. Всегда в моих мыслях и моей голове, конечно же, только музыка, треки для души и для сердца. Поехали! Поехали!

0: Этот день в истории.
1: 2 мая 1729 года родилась будущая императрица Екатерина II. При рождении в прусском городе Штетне ее назвали София Августа Фредерика Ангольцельская. Екатерина не любила дней рождения. Каждый раз лишний год, без которого я могла бы отлично обойтись. Именно так говорила она. Екатерина II добилась успеха во внутренней политике. Развивала культуру, реформировала судебную систему. Она же присоединила к России Крым и Новороссию и основала такие города, как Одесса, Херсон и Екатериноград. Ее называют «золотым веком» в нашей истории, но одни говорят, что это было время упущенных проблем. Сегодня же мы точно знаем о ее великом наследии и великом подвиге. А это был «День в истории» на Радио Таврия.
0: Этот день в истории на Радио Таврия.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
3: Что? Где, как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
0: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия. Твое радио.

0: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.
1: Знаете, у меня есть реально интересная новость для вас. Я думаю, вы когда-нибудь в мультфильмах, да или в фильмах, видели синюю антилопу. Самое интересное, что она существовала в реальном мире, только исчезла нам более 200 лет назад. Но и теперь ее возможно воскресить и даже вернуть, вот чтобы она размножалась и существовала. Этим будет заниматься одна научно-исследовательская компания. Синяя антилопа всегда была загадкой для ученых, так как у них не было достаточно обширной информации, данных о ее генетических модификациях и, конечно же, о биологической составляющей ее части. Однако, благодаря новым технологиям и жизнеспособности ДНК, ученые хотят не только изучить, но и воссоздать ее через эволюционное родство с другими антилопами. Так что, вот такая вот интересная информация. Знаете, иногда что-то новое – это хорошо забытое старое. Но иногда важные, фундаментальные и такие значимые для нас ценности забывать никогда нельзя. Нельзя забывать позвонить маме или папе в самые важные праздничные дни. И, конечно же, нельзя забывать нашу историю. И, конечно же, историю нашей великой победы, потому что буквально через 7 дней один из самых главных и важных праздников для нашей страны – это День Победы, поэтому сегодня мы начинаем и лирика победы на Радио Таврия.
0: Радио Таврия.

0: Музыка Победы. Сергей Орлов. Парад Победы.
1: Оставив памятники пушке в Европе, черной от вины, грузилась наскоро в теплушке сама история войны. Уже Москва краила форму, мундир тончайшего сукна, на подмосковную платформу бросая взгляды из окна. И не казалось ей греховным, что сутки снова без ночей был утвержден самим Верховным весь ритуал до мелочей. Тряслась виновница бессонниц, роняла грохот на мосты, сгоняла птиц с костлявых звонниц, цеплялась песней за кусты, глядели вслед чужие страны глазами беженцев и вдов, и открывались, будто раны, руины наших городов. Такого важного парада Москва не знала никогда. Шла ленинградская блокада и черноморская эстрада, шел Сталинград победным маршем, блистая золотом наград. И был солдат мудрен, как маршал, а маршал строен, как солдат. А там, сойдя с военной карты, раздвинув яви берега, на гренадерские штандарты ступила Курская дуга. А за дугою грозной сталью гремело Яское кольцо, и вытирал украдкой Сталин свое суровое лицо. Еще не меченый виною, еще живое божество, он верно знал, какой ценою мы оплатили торжество. И был предел железным нервам. За жаром меди и наград вставала осень в 41-м. Надежд неслаженный парад.
0: Радио Таврия.

Геническ, 103,5 FM. Херсон, 103,3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

0: На Радио Таврия. Ретро-суббота.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия продолжается. Слушайте, друзья, давайте вспомним, как же раньше выглядели телефоны. Обычно это такая большая проводная история с барабаном посередине. Но теперь телефон — это то, что умещается в карман, хотя современные гаджеты, как мы любим покупать, знаете, такие побольше, то уже в руку и не поместится. Но хочется всегда выделяться и быть как бы гламурным, поэтому у каждого есть свой чехол. Кто-то его кастомизирует, кто-то наклейками, кто-то рисунками, но парни, кажется, пошли дальше. Так вот, недавно увидела на просторах интернета, что один парень прямо-таки настоящий чехол-сад сделал. В общем-то, у него под крышкой телефона находится настоящая оранжерея. Внутри множество маленьких растений. Он их опрыскивает, поливает. Ну и, конечно же, внутри еще встроена маленькая такая световая батареечка. То есть параллельно ты заряжаешь и телефон, и саму установку, чтобы точно твоим растениям всегда хватало света и тепла. Ну что, идея хорошая, вот такой себе мини-террариум в кармане. Звучит интересно. Ну а вы как разукрашивали свои гаджеты? Было ли у вас такое? Делали вы кастом их? Или, возможно, вы сейчас вспомните те раньше старые домашние телефоны. Я лично весь его обклеила наклейками, за что очень сильно меня ругали родители. Ладно, это все лирика. Давайте уже музыкальную композицию слушать. Группа «Кино» и песня «Следи за мной».

0: город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM, Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Ну что, друзья мои, мы вот так вот стремительно, быстро и, мне кажется, даже слегка незаметно завершаем наш эфир на Радио Таврия. Все потому, что пришло уже время прощаться. Но я вам не говорю долгое до свидания. Я говорю вам легкое пока и до скорой встречи, потому что мы услышимся завтра. Нет, не завтра, в понедельник. В понедельник ровно 18. Ладно, все, я вас сегодня путаю. Услышимся в понедельник ровно в 8.00, ну и напоследок моя любимая рубрика «Кинообед». И знаете, сегодня подготовила для вас нечто интересное. Коль лишь мы уже говорили, что сегодня день рождения великой правительницы императрицы Екатерины II, то сериал мне хочется для вас посоветовать слегка соответствующий данной тематике. Я его начала смотреть вчера и могу точно сказать, советую вам. Называется сериал «Князь Андрей» 2026 года. Давайте вспомним Древнюю Русь. Приблизительно 12 век. Период жесткого междоусобного сражения и борьбы. Конечно же, князей из рода Рюриковичев. Молодой князь Андрей Богуславский, сын Юрия Богуславского и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр на Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли. И в наследнике княжного престола он не грезит. Поэтому решается на бунт, объявляя себе, конечно же, своим личным троном и самостоятельным владельцем этих земель. Ну что, чем закончится эта кровопролитная, но на самом деле правдивая история? Можете узнать из сериала, ну а я прощаюсь. Замечательных вам выходных и хорошего настроения. Ну а напоследок Наталья Ветлицкая и песня «Изучай меня». А я желаю всем еще раз хорошего настроения и пока!

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Здравствуйте, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске об обстановке в дельте Днепра сообщил губернатор Владимир Сальдо. Первый марафон Новороссии состоялся на стадионе «Строитель». Евгеническая ЦРБ проводит приемы детский хирург, направленный из Федерального центра медицины катастроф. Подробнее далее. Более 20 снарядов выпустили вооруженное формирование Украины по левобережью Херсонской области за минувшие сутки. Обстрелам подверглись Олешки, Князегригоровка, Каховка, Чулаковка и Новая Каховка. Ночью террор продолжился. Боевики выпустили 22 снаряда по Новой Маячке, Пролетарке, Корсунке, Олешкам и Каховке. Подробности о пострадавших уточняются. Обстановка на островах в дельте Днепра напряженная, но контролируемая российскими силами, сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ТАСС. Глава напомнил, что острова в русле Днепра являются сложной зоной, так как кругом вода, камыши, разрушенная инфраструктура, мины и постоянная работа дронов и артиллерии, что в свою очередь налаживает свой отпечаток на ведение боевых действий. Кроме того, Сальдо добавил, что в последнее время киевские боевики усилили террор против мирных жителей Херсонской области. Украинские террористы используют разведывательные БПЛА, FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы на гражданские автомобили, дома, социальные объекты и бригады скорой помощи. Российские военнослужащие и спасатели работают с этой угрозой каждый день, добавил глава. Первый марафон Новороссии прошел на стадионе «Строитель» в Геническе. Об этом сообщили в телеграм-канале местного отделения «Единой России». В мероприятии приняли участие бегуны из 14 регионов, в том числе из Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Новосибирска, Самары, Томска, Донецкой и Луганской республик, а также Запорожья. Спортсмены вышли на дистанции 42, 21 и 10 километров. В первой группе забега стартовали депутаты областной думы и участники предварительного голосования. Голосование партии. Асканийская школа и Геническая санаторная школа стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев «Диорам», сообщили в местной администрации. Победителей определили в двух номинациях – «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». В будущем участники будут представлять область на федеральном уровне и бороться за гранты.

0: 75-04-18. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области.
1: Погода на радио Таврия.
0: Сегодня в Херсонской области переменная облачность. Местами дожди. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 2 градусов по Цельсию. Днем до 13. В городе Герой Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов. К полудню до 11. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 13 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет пасмурно. Воздух прогреется до 3 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 14 градусов ожидаются осадки. До 5 градусов прогреется воздух в Генически и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 12 градусов. Возможны осадки. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
2: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Это твоя жизнь.
5: Это твоя жизнь.
4: Твое время.
5: Твое время.
4: Твоя музыка.
5: Твоя музыка.
4: Твое радио.

Вникай. Познавай. Познавай. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140.
0: Социальная реклама.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 15.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

0: Вникай.
1: Познавай.
0: Познавай. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме. Напиши губернатору бот. А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: История для своих с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 5 веке до н.э. жители острова Фасос собрались для очень важного мероприятия. Они должны были судить статую за убийство. Вам ведь доводилось слышать о прецедентном праве. Именно с древних греков все и началось. С тех пор в полном соответствии с буквой закона было разрешено судить и подвергать наказанию неодушевленные предметы, причинившие вред здоровью, без доказательства участия человека. Очень был удобный закон. Шел по улице, упал на голову кирпич, а застройщик не виноват. На 15 лет в камеру сажают настоящего виновника. Лежит себе там, сыреет, зеленью покрывается. И давайте узнаем, что это была за статуя первоход, кому поставлена, чем знаменита. Некогда на этом же острове в семье священника, служившего в храме Геракла, родился мальчик. Как его звали на самом деле, мы не знаем. А в историю он вошел под прозвищем Феоген, порождение бога. Так уж у древних греков было заведено. Имечко со временем могли и поменять. Например, знаменитого философа Платона на самом деле звали Аристокл. Но когда он подрос и явился в гимназии, его личный тренер немного ошалел и сказал: «Вот это, я понимаю, бычара, вот это шкаф, такой уронить-то будет сложновато». Разумеется, он сказал немного по-другому, но Платон действительно означает нечто среднее между быком и шкафом. Так же было и с мальчиком, чья статуя погубила человека. И прозвище он получил, как ни странно, тоже из-за статуи. Когда ему стукнуло 9 лет, он попросту забрал с городской площади приглянувшуюся скульптуру, взвалил на плечо и утащил домой. Папа-жрец его пожурил и заставил вернуть общественное достояние обратно. История всех удивила и позабавила, после чего мальчика и стали называть Феоген, порождение бога. Причем наши современные исследователи всерьез полагают, что, подивившись его силе, жители Фасоса решили, что настоящий отец ребенка совсем не жрец, а сам батюшка Геракл. Но нет, хрестоматийные древние греки в белых простынях живут только в голове ученых. На островке были нормальные живые люди, которые понимали, что жрец тащит подношение Гераклу домой и кормит свою семью, поэтому его мальчик и развивается лучше остальных. Он именно в этом смысле Феоген. Как бы там ни было, батюшка ли Геракл простер над головой мальчика свою длань, жертвенное ли мясо поспособствовало, Феоген вырос под стать философу Платону и давай всех вокруг мордовать. А что с таким хулиганьем делать? Разумеется, отправить на Олимпийские игры. По итогам Феоген одержал победу не только на Олимпийских, но также на Пифийских, Истмийских, Немейских и прочих играх. Всем раздал по первое число и, по словам современников, в общем, в зачете заработал 1400 венков. На родине ему поставили статую, еще не понимая, что очень скоро она станет причиной гибели соотечественника. А погиб он вот как. По ночам этот соотечественник приходил к статуе Феогена и хлестал ее пляткой. Причем он был не сумасшедшим, а наоборот более чем здравомыслящим. Если бить кувалдой, обвинят в порче имущества. Если бить плеткой, но днем, в плохом примере для детей и молодежи. А если бить самого Феогена, в ответ прилетит кулак размером с кувалду. Между прочим, этот соотечественник тоже был кулачным бойцом и уже выходил против Феогена, после чего и затаил обиду. Статуя, как известно, все стерпит. А законы физики – штука упрямая. Потихоньку-полегоньку статуя под ударами плеточки то на миллиметрик, то на два двигалась, да и шлепнулась на завистника, принеся Феогену 1401 победу. Родственники, понятное дело, подняли вой, был суд, статую сбросили с обрыва в море. Но на этом история не заканчивается. Через годы случился неурожай. На каменистом Фасосе овощи и фрукты и так на честном слове росли, а тут прямо на рыбном мясную диету переходи. Островитяне обратились к прорицательнице, а та им говорит: верните на родину всех изгнанников. Выправили амнистию, стали ждать фрукты, ягоды, а урожая нет. Опять к прорицательнице уже с претензией, а у то еще одна заготовочка, чтобы время потянуть. Она говорит: я сказала всех изгнанников. Сидели, жареной рыбы давились, тут хлоп себя по лбу. Мы же статую Феогена утопили. Давай нырять, сети забрасывать. Достали со дна, помыли, подраили щеточкой, на прежнее место водрузили, устроили празднество. И действительно случилось чудо. Кабачки и капуста поперли так уверенно, словно сам батюшка Геракл даровал им силу и волю к жизни.
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Это, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

20.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Работали круглосуточно. Женщины сменяли нас, подростков. Пару часов на сон и опять к лопате. Мы чувствовали кожей ту агрессию, зло, которое исходило от немцев. И неистово ненавидели врага взамен. Тогда мне было 14, но такого сильного чувства ненависти, как тогда, я больше не испытывала ни разу.
2: Эти строки написаны подросткам в самые тяжелые для города времена, когда Тула находилась в окружении немецко-фашистских захватчиков и противостоять им сотнями танков, боевой авиации и самыми элитными войсками Германии, еще ни разу не знавшими поражения, казалось невозможным. И тогда, и сейчас подвиг защитников города кажется чудом. 1941 год. Знаменитая оружейная Тула усиленно снабжает фронт пистолетами, пулеметами, винтовками. 6 сентября Гитлер приказывает наступать на столицу. Операцию называют «Тайфун». Немецкая армия вихрем несется к подступам Москвы, завоевывая город за городом. Без единого выстрела враг захватывает Орел. И вот дорога на Златоглавую с юга практически открыта. Впереди еще одна преграда – Тула. До нее от Орла 180 километров. На захват города немцы отправляют танковую армию генерала Гудериана, о ком говорили как о мастере молниеносных атак. С ними и лучший пехотный полк Германии. У жителей города один выход – защищать Родину. Все, от мала до велика, стали готовиться к обороне. Подвалы домов превращались в бомбоубежище. В магазинах вводили ограничения на продукты. Для солдат собирали теплые вещи. Окопы и траншеи рыли повсюду, строили баррикады и опорные пункты. Обстоятельства вынудили эвакуировать металлургические заводы. Производство оружия никак нельзя было останавливать или подвергать опасности, ведь Тула, как один из крупнейших центров оборонной промышленности, снабжала фронт. За неделю до вторжения немцев создали Тульское рабочее ополчение. В него вошли не только взрослые мужчины. Вступали в его ряды и студенты, и даже дети. Они были готовы защищать свой родной город с оружием в руках. Образовали боевой участок. Он включал несколько стрелковых дивизий, отряд милиции, войска НКВД и рабочих. Примерно 3500 человек. По окраинам Тулы расположили стационарные огневые точки. Первый штурм 30 октября в 7 утра. Немецкая фашистская артиллерия и минометы открыли интенсивный огонь по переднему краю нашей обороны и по городу. После в атаку пошли танки и мотопехота. Противник пытался сломить и подавить стойкую оборону Тулы. Но все атаки были отбиты. Несмотря на многократное превосходство врага в живой силе и технике. И так ежедневно. Такого сопротивления немцы совсем не ожидали. Они рассчитывали, что силы русских уже истощены. 3 недели боев успеха немцам так и не принесли. Гудериан решил обходить город, раз так его взять не смогли. Противник начал активное наступление. Жестокие бои продолжились. Ситуация на некоторых направлениях стала меняться в пользу противника. Местами удалось прорвать оборону. Критическим стало положение города, когда гитлеровцы перерезали шоссе Тула-Москва. Тогда в бой бросили еще одну танковую дивизию, кавалерию и авиацию. Немалую роль в отпоре врагу сыграл и легендарный бронепоезд номер 16. Вагон-паровоз которого не был в начале или в конце состава. Его расположили в середине. Он мог одинаково хорошо и тянуть за собой вагоны, и толкать впереди стоящие. А все для того, чтобы сбить с толку немцев. Сам бронепоезд был настоящим городом на колесах. Там разместили и штаб, и пекарню, и госпиталь, а бортовые пулеметы и другие орудия этого состава, в том числе, смогли остановить противника на стратегически важном участке фронта. В начале декабря Тульская операция из оборонительной перешла в наступательную. С тяжелыми потерями советские войска смогли откинуть немецко-фашистских захватчиков на сотни километров от города. Тула выстояла. Такой заголовок напечатает позже газета «Комсомольская правда». Все угрозы с южного направления для Москвы уничтожены. Здесь надо сказать, что изначально то ли какого-то особого значения немцы не придавали. Они действительно планировали взять город, как и предыдущие, молниеносно. Но все оказалось не так просто. Противостояние защитников Тулы немцам в итоге продлилось 43 дня. Хотя, как напишет позже руководитель героической обороны города, герой Советского Союза Василий Жаворонков, цитирую, «исторически справедливо будет сказать, что туляки вели бои против немцев вместе с войсками Красной Армии уже с первой недели октября. Многие из них в этих боях погибли». И таким образом, битва за Тулу и за то, чтобы не пропустить врага на Москву с юга, продолжалась 75-80 дней. Интересно, что на обращение присвоить Туле звание города-героя положительный ответ дали не сразу. Мол, орден Ленина же получили за подвиг в Великой Отечественной войне. Но туляки и тут боролись до конца, пока Брежнев лично на документе не написал «за». К тому времени в перечень городов с золотой звездой уже входили Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва, Брестская крепость, Керчь и Новороссийск. Тула официально звание города-героя получила в декабре 1976 года. Торжественно золотую звезду вручили 18 января 1977. В этот день впервые после войны в небе раздался праздничный салют. Люди ликовали не меньше, чем тогда, в мае 45-го.

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Эх, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: 19.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый день, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске стали известны подробности о ситуации с энергоснабжением в области. Гуманитарную помощь передали жители Кубани каховчанам. Евгеническая ЦРБ проводит прием детский хирург из Федерального центра медицины катастроф. Подробнее далее. Вооруженные силы России ликвидировали более 40 украинских террористов в зоне группировки войск Днепр за сутки, по данным Минобороны. Урон был нанесен силам механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Также боевики потеряли боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию РЭП. 12 лет прошло со дня трагедии в Одессе 2 мая, когда украинские нацисты сожгли живьем людей, вышедших защищать свободу, право говорить на русском языке и свою историю. Дом профсоюзов стал страшным символом того, во что киевский режим начал превращать страну. «Для всех нас это боль и незаживающая рана», — написал губернатор Владимир Сальдо в своем канале в Максе. Глава напомнил, что виновные так и не понесли наказания, а киевский режим сделал все, чтобы замолчать правду, переписать события и спрятать преступления за ложью. Но память людей сильнее любой пропаганды. Херсонщина помнит Одессу, помнит имена погибших. Подробнее об этой трагической дате рассказал глава управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
5: Одним из таких преступлений, ужасных трагедий, в нашей памяти навсегда останется трагедия 2 мая в Одессе. Когда от рук украинских нацистов, бандеровского зверя, погибли 48 одесситов. Наверняка жертв было еще больше. За каждое это преступление, за каждую эту жертву украинские нацисты ответили и ответят. Обязательно будет суд, и обязательно будем делать все для того, чтобы международное сообщество дало оценку этим трагическим событиям, чтобы жители западных стран, стран Европы, да и других государств мира не посмели забыть об этом преступлении.
4: Глава управления добавил, что мировые новостные агентства будут вынуждены рассказать людям правду об этой трагедии. Специалисты Россети восстанавливают энергоснабжение в Херсонской и Запорожской областях после атаки киевских боевиков. Об этом сообщили в телеграм-канале организации. По информации источника, подача электроэнергии в двух регионах была приостановлена в результате атаки украинских БПЛА по инфраструктуре в ночь на 2 мая. Сейчас энергетики проводят ремонтные работы. Электроснабжение восстанавливается поэтапно. Партию гуманитарной помощи передали неравнодушные жители Кубани из Лабинского района каховчанам. Продукты питания, средства гигиены и игрушки доставили в Тавричанский детский сад «Ромашка», а в Каховскую центральную районную больницу – постельные принадлежности, продукты, бытовую химию, теплую одежду и лекарства. Кроме того, гуманитарная помощь будет распределена между малообеспеченными категориями граждан, инвалидами, многодетными семьями и жителями округа, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Прием в Геническое центральной районной больнице проводит детский хирург, направленный из Федерального центра медицины катастроф. Вместе с хирургом в Геническ прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог. К врачам могут попасть жители со всей области. Принимать они будут в том числе и в майские праздники. Предварительная запись по телефону +7 990 285 04 18. Еще раз +7 990 285 04 18. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в Херсонской области переменная облачность, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 3 градусов по Цельсию, днем до 16. В городе-герое Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов.

0: Текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: Отступление наших войск проходило с двух сторон. Преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, полностью овладели городом.
4: Хроника Великой Победы.
5: 2 мая. Ключевой день. Берлин полностью взят. Гарнизон во главе с генералом Вейдлингом капитулирует. В плен сдаются десятки тысяч немецких солдат и офицеров. Одновременно советские войска ликвидируют остатки окруженных частей юго-восточнее города и продолжают наступление на севере Германии, захватывая важные порты Балтики. Положение Германии становится катастрофическим. Красная армия завершает разгром основных сил врага и неуклонно приближает день полной победы.
4: До Великой Победы оставалось всего 7 дней.

слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Рея.
1: Следующая программа выходит в повторе. Достоверные, грамотные и точные ответы экспертов на ваши вопросы. В эфире Радио Таврия. Обратная связь.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире «Обратная связь». Добрый день. Сегодня задаем вопросы, которые поступили от наших радиослушателей из Каховского района. Наш эксперт, глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Павел Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну что ж, сразу к вопросам перейдем. Первый блок состоит из двух вопросов, они, в принципе, похожи, поэтому задам сразу. Итак, спрашивают, как записаться в МФЦ в Каховке, если нет возможности поехать в другой населенный пункт. Ну и сразу же по поводу записи в МФЦ, как записаться в МФЦ тоже Каховке, если нет мессенджера «Макс».
4: Ну, насколько мне известно, по информации, полученной от МФЦ, и то, в какой мере мы мониторим работу МФЦ, ведь МФЦ – это подведомственное учреждение Минцифры, графики у них периодически, структура работы меняется. Но так или иначе, на сегодняшний день в МФЦ, к сожалению, как нам известно, можно записаться только через чат-бот мессенджера «Макс». Но также имеется еще возможность записаться и по живой очереди. В Каховке, насколько мне снова-таки повторю, известно, после того, как заканчивается прием жителей, которые записались на прием, дальше принимают по живой очереди всех, кто успевает в рабочие часы еще попасть на прием. Также самое у нас еще имеется 3 МФЦ в Раздольном, Чернянке и в Красном Перекопе. И в Чернянке, в Раздольном тоже, насколько мне известно, записаться можно по живой очереди.
3: Ну, в принципе, просто прийти и встать в живую очередь, да, я так понимаю?
4: Да, могу еще добавить, что нами реализована была следующая мера улучшения услуг МФЦ для наших граждан. Совместно с Минцифрой и МФЦ региона мы отработали вопрос, вынесли его на рассмотрение правительства, правительство одобрило. Сейчас временно увеличен штат сотрудников МФЦ. И идет подбор специалистов, которые будут до 1 июля оказывать только одну услугу — регистрации имущества граждан, чтобы вот…
3: Ускорить
4: процедуру, нейтрализовать эти очереди. И тут мы предоставили МФЦ, предоставляем для размещения их сотрудников здание своих территориальных отделов, и, если необходимо, здание в Каховке. И проработали таким образом, что все населенные пункты 15-километровой зоны и некоторые на грани 15-километровой зоны имеют возможность вот реализовать эту меру поддержки, можно назвать, для граждан. Мы на канале администрации публикуем информацию о подборе кадров, покажем содействие в их работе, все, что нужно от нас, посодействуем. И, по сути, в каждом территориальном отделе после подбора такого сотрудника его оперативно обучают, и он занимается вот регистрацией. И уже часть сотрудников, наши начальники отделов, помогли МФЦ подобрать. Но теперь дело за МФЦ — оперативно их обучить, трудоустроить, снабдить оргтехникой и непосредственно начать вести прием. Ну, рассчитываем, что где-то со середины мая они начнут принимать граждан, и будет полтора месяца, и у нас будет, ну, около 10-15 дополнительных сотрудников. Это, естественно, оно разгрузит наши существующие 4 МФЦ.
3: Угу. Ну вот и как раз вы уже затронули частично эту тему по поводу функционирования отделений МФЦ в округе в связи с перебоями с энергоснабжением. Вот мы знаем, что периодически некоторые отделения закрываются из-за технических сложностей. Как сейчас функционируют офисы?
4: Мне не совсем понятно, почему МФЦ отказалась от предложенных нами мер поддержки. Мы предложили руководству Каховского МФЦ передать в пользование генераторы, чтобы на время отсутствия электроэнергии у них был генератор, они его запускали и работали. Ведь, допустим, приемные администрации, отделы администрации не прекращают свою работу при отсутствии электроэнергии, и другие службы, но почему-то МФЦ не приняла от нас генераторы и вот работают в том режиме, в каком они работают. Ну, насколько я знаю, еще там в меру обстрелов график работы сократился, они перешли на 6-дневную неделю с 8 до 2. Постоянно график меняется, уже сейчас на момент интервью может произошли какие-то изменения, так как МФЦ не в нашем ведении находится.
3: Угу. Хорошо, Павел Игоревич, зададим вопрос профильным ведомствам, двигаемся дальше. Вот куда тоже большой блок вопросов по поводу архивов. Тема наболевшая. Куда обращаться жителям Каховки для получения дубликатов отсутствующих документов? Ну, в данном случае спрашивают купли-продажи на имущество для перерегистрации. Вынужденно эвакуированные, они не могут приехать, нет возможности. Но вот куда они обращаются, говорят, что Каховка не предоставила архивы. Переживают люди. Сроки оформления и переоформления недвижимости сейчас сокращены. Вот просят дать информацию, куда и как могут обращаться жители города. Далее спрашивают, работает ли архив Каховки или его переместили в другое место. Задам просто все вопросы от слушателей, чтобы они свои вопросы и обращения услышали в эфире. Вот, люди хотят получить копии документов. И почему архивы Каховки не вывезены в безопасное место? Архивы новой Каховки вывезли. Вот просят дать комментарии.
4: По архивам. Не совсем по адресу вопрос, потому что до СВО никогда в местном муниципальном архиве не находились документы на право собственности. Но почему как бы граждане под таким ракурсом задают вопрос, непонятно, потому что все документы на право собственности находились в нотариальных конторах, либо частных, либо государственных. И все сделки по имуществу проводили нотариусы. И никакие документы по имуществу в муниципальном архиве не находились граждан. То есть частные документы на частное имущество в архиве муниципальном не находились, но, естественно, не находятся. Все архивные документы, насколько мне известно, в начале СВО соответствующими структурами были изъяты как у частных нотариусов, так и у государственных, которые на то время еще находились на территории Каховки. И для дальнейшей передачи этих архивов в соответствующие структуры, ну, к примеру, тот же Минюст, который, в принципе, отвечает за работу нотариата. Это по архивам именно документы на право собственности. Архив Каховки работает и выдает, естественно, те документы, которые, согласно регламенту, муниципальный архив должен выдавать. Это документы пенсионного характера, трудового характера, о трудовой деятельности, о стаже и еще ряд документов и справок, которые непосредственно выдает муниципальный архив. И он работает. Не могу сказать про эвакуацию Новокаховского архива, но, насколько мне известно, его не эвакуировали, и он так же само находится в Новой Каховке. И тут у меня вопрос к гражданам. А зачем нам эвакуировать Каховский архив? Могут граждане объяснить цель эвакуации Каховского архива? Ну, наоборот, он находится в Каховке, потому что жители находятся на территории, и они приходят непосредственно в архивный отдел, оставляют свои запросы. Ну, зачем нам куда-то эвакуировать архив и создавать трудности для наших жителей, если они хотят пользоваться этой услугой на месте, в округе, на территории? Поэтому, естественно, архив, как и отделы администрации, находится на территории города Каховки и продолжает свою работу.
3: Я так понимаю, все-таки за архивами, где хранятся документы о правах собственности, людям стоит обратиться в нотариальную палату региона, так?
4: Нотариальную палату, Минюст, конечно.
3: Хорошо, спасибо за ответ. Я думаю, мы многие моменты здесь разъяснили. Далее, житель Каховки спрашивает, у меня есть право собственности на землю, которую приобрел в 2019 году. Земля находится в микрорайоне Светлого. Обратился в МФЦ, чтобы переоформить собственность. Через какое-то время, придя в отделение, узнал, что моей земле в августе уже присвоен кадастровый номер, и собственником являюсь не я. В МФЦ, конечно же, не сказали, на кого теперь моя земля оформлена. Обратился в городскую администрацию. В декабре прошлого года тоже не ответили. Как узнать, что с моей землей?
4: По данному адресу, насколько я понимаю, речь идет о земельном участке, который до СВО был сформирован, распределен на примерно около 200 земельных участков, и эти земельные участки были распределены участникам антитеррористической операции на Донбассе, так называемые АТОшники, естественно, которые в Российской Федерации подпадают под определенные категории так называемых врагов нашей страны. Естественно, согласно федерального законодательства, а именно постановление правительства РФ номер 2501, подобное имущество, в том числе и такие земельные участки, всех, кто участвовал в агрессии, вооруженной агрессии против России, подлежат обращению в государственную собственность, так называемый процесс национализации в народе. Так вот, скорее всего, это эти участки по улице Казацкой. И, естественно, они обращены в собственность государства. Но в целом и данному гражданину рекомендую, и всем остальным, у кого есть вопросы по имуществу, вы же можете предметно со своими документами прийти в администрацию, в отдел имущества и задать вопросы, прояснить ситуацию. Если вы не можете прийти, можно зайти в Телеграм, в МАКС, на каналы администрации, там в закрепленных есть номера публичные отдела приема граждан, отдела имущества. Можно позвонить и проконсультироваться по подобным вопросам и выяснить уже точечно по своему имуществу ситуацию.
3: Ну да, учитывая, что прежде обращался наш радиослушатель в администрацию городскую, ну, я думаю, что повторно стоит обратиться и непосредственно уже в профильное управление, в отдел, да, в отдел по имущественным отношениям. Хорошо. И еще один вопрос. Ну, мы понимаем, округ прифронтовой, но и чтобы как-то минимизировать риски, мы знаем, в целях безопасности введены некоторые ограничения на территории района. Вот что на сегодня, какая информация актуальна?
4: Местная администрация никаких ограничений самостоятельно не вводит. Все ограничения, которые существуют на территории Каховского муниципального округа, это те же ограничения, которые существуют в целом на территории Херсонской области и принимаются на уровне субъекта, либо федерации. То есть у нас на территории области военное положение, у нас действует комендантский час, у нас действует ограничение 15-километровой зоны на продажу алкогольной продукции, а также в последнее время по инициативе военнослужащих для обеспечения безопасности наших жителей в связи с тем, что ВСУ достаточно часто и активно применяют дистанционное минирование дорог и гибнут наши граждане, получают ранения. Военнослужащие в утреннее время до открытия движения проводят разминирование дорог. Поэтому они обратились через администрацию к нашим гражданам, что в раннее утреннее время не рекомендовано выезжать из 15-километровой зоны, а также передвигаться по ней в темное время суток во избежание попадания на вот эти мины, которые дистанционно размещают на дорогах ВСУ. Вот есть, ну скажем, такие не совсем ограничения, но рекомендации. Естественно, когда военные проводят мероприятия по разминированию, то дороги закрыты. Поэтому, чтобы люди зря не ездили, не ожидали, соответствующие публикации были в телеграм-канале с рекомендациями до такого-то времени и после такого-то времени не передвигаться по трассам и, в принципе, по территории 15-километровой зоны. И мы говорим про темное время суток и утром там где-то до 8 утра.
3: Хорошо, благодарим, Павел Игоревич, за то, что сегодня были с нами на связи и отвечали на вопросы от наших радиослушателей, которые, напомню, поступают в чат-бот программы «Обратная связь». Итак, напомню, эксперт сегодня, глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Павел Игоревич, всего доброго.
4: Счастливо.
3: Это была программа «Обратная связь». До встречи в эфире Радио Таврия.
1: Обратная связь. Социальная реклама. Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио Таврия.
0: Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
5: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый день, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске стали известны подробности о ситуации с энергоснабжением в области. Гуманитарную помощь передали жители Кубани каховчанам. Евгеническая ЦРБ проводит прием детский хирург из Федерального центра медицины катастроф. Подробнее далее. Вооруженные силы России ликвидировали более 40 украинских террористов в зоне группировки войск «Днепр» за сутки, по данным Минобороны. Урон был нанесен силам механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Также боевики потеряли боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию РЭП. 12 лет прошло со дня трагедии в Одессе 2 мая, когда украинские нацисты сожгли живьем людей, вышедших защищать свободу, право говорить на русском языке и свою историю. Дом профсоюзов стал страшным символом того, во что киевский режим начал превращать страну. «Для всех нас это боль и незаживающая рана», — написал губернатор Владимир Сальдо в своем канале в Максе. Глава напомнил, что виновные так и не понесли наказания, а киевский режим сделал все, чтобы замолчать правду, переписать события и спрятать преступления за ложью. Но память людей сильнее любой пропаганды. Херсонщина помнит Одессу, помнит имена погибших. Подробнее об этой трагической дате рассказал глава управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
5: Одним из таких преступлений, ужасных трагедий, в нашей памяти навсегда останется трагедия 2 мая в Одессе. Когда от рук украинских нацистов, бандеровского зверя, погибли 48 одесситов. Наверняка жертв было еще больше. За каждое это преступление, за каждую эту жертву, украинские нацисты ответили и ответят. Обязательно будет суд, и обязательно будем делать все для того, чтобы международное сообщество дало оценку этим трагическим событиям, чтобы жители западных стран, стран Европы, да и других государств мира не посмели забыть об этом преступлении.
4: Глава управления добавил, что мировые новостные агентства будут вынуждены рассказать людям правду об этой трагедии. Специалисты Россети восстанавливают энергоснабжение в Херсонской и Запорожской областях после атаки киевских боевиков. Об этом сообщили в телеграм-канале организации. По информации источника, подача электроэнергии в двух регионах была приостановлена в результате атаки украинских БПЛА по инфраструктуре в ночь на 2 мая. Сейчас энергетики проводят ремонтные работы. Электроснабжение восстанавливается поэтапно. Партию гуманитарной помощи передали неравнодушные жители Кубани из Лабинского района каховчанам. Продукты питания, средства гигиены и игрушки доставили в Тавричанский детский сад «Ромашка», а в Каховскую центральную районную больницу – постельные принадлежности, продукты, бытовую химию, теплую одежду и лекарства. Кроме того, гуманитарная помощь будет распределена между малообеспеченными категориями граждан, инвалидами, многодетными семьями и жителями округа, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Прием в Генической центральной районной больнице проводит детский хирург, направленный из Федерального центра медицины катастроф. Вместе с хирургом в Геническ прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог. К врачам могут попасть жители со всей области. Принимать они будут в том числе и в майские праздники. Предварительная запись по телефону +7 990 285 0418. Еще раз +7 990 285 0418. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в Херсонской области переменная облачность, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 3 градусов по Цельсию, днем до 16. В городе Герое Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов, к полудню до 13. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 14 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет ясно, воздух прогреется до 4 градусов в утреннее время, ближе к полудню до 16 градусов, до 6 градусов прогреется воздух в Геническе и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 13 градусов. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Это все новости.

0: Так, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
5: На одной волне с городом.
4: Радио Таврия. Твое радио.

0: Музыка победы.
1: Юрий Воронов. Опять война. 1968 год.
2: Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне и о блокаде пролистали, стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтобы не забылась та война. Ведь это память, наша совесть. Она, как сила, нам нужна.
1: Никто не забыт. Ничто не забыто.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, Высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
2: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
5: Социальная реклама.
6: Первое мобильное приложение в Херсонской области. «Таврия» теперь всегда под рукой. Смотрите наш телеканал в удобное время. Слушайте любимые передачи и музыку на «Радио Таврия» одним касанием. Читайте новости и будьте всегда в курсе событий. Хочешь слушать радио? Нажимай «Слушать». Хочешь смотреть ТВ? Кликай на «Смотреть». Все новости Херсонской области в одном приложении 24/7. Настройте приложение под себя, сохраняйте новости, выбирайте темы, меняйте дизайн и управляйте уведомлениями в разделе «Профиль». Ваш персональный доступ к событиям, культуре и жизни Херсонщины бесплатно. Доступно уже сейчас для всех устройств. «Таврия» — твоя, родная. И теперь всегда рядом.
7: Это твоя жизнь.
8: Это твоя жизнь.
7: Твое время.
8: Твое время.
7: Твоя музыка.
8: Твоя музыка.
7: Твое радио.

0: Да.
1: Вы опять ведете. Простите.
2: На радио Таврия. Ретро-суббота.

0: там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Нас было трое. Нам было трудно. Но мы не пали духом. И умираем, как герои. 26 июня 1941 года.
2: Это одна из множества высеченных на камне надписей, сделанных в период обороны и оккупации Брестской крепости. Ее нашли на стене казармы у Тереспольских ворот уже после войны, в 49-м. Сегодня оригинал этой надписи можно увидеть в Белорусском государственном музее истории войны. Каждое слово, нацарапанное пулей или выведенное карандашом в те дни и месяцы, наполнено одновременно небывалым мужеством, героизмом и одновременно скорбью, безысходностью. Но все слова, все фразы полны решимости не сдаваться и не предавать Родину, даже умирая. Занимав важное военно-стратегическое положение, в том числе за счет кратчайшего пути из Москвы в Варшаву, Брестская крепость по плану Гитлера была на одном из главных направлений удара германской армии по Советскому Союзу. На ее взятие противник определил 45-ю пехотную дивизию. Ее подкрепили авиацией, танками и артиллерией. В крепости на тот момент тысячи наших стрелков, пограничников, артиллеристов, солдат инженерных войск и батальон НКВД. По некоторым данным, были в казармах и несколько сотен семей военных. Начало 5 утра, 22 июня 1941-го. Германия внезапно открыла мощный артиллерийский огонь по крепости. Мишенью стали казармы, входные ворота в крепость, мосты, коммуникации, источники связи, офицерские дома. Захватить крепость немецкое командование планировало за несколько часов. Но нет, не сдались советские солдаты. Даже несмотря на практически полную потерю связи между собой, а значит и возможности скоординированного сопротивления. И при условии, что силы противника и тут в несколько раз превосходили наши. В первый же день нападения немецко-фашистских захватчиков крепость понесла значительные потери среди бойцов Красной Армии. Враг на тот момент уже успел закрепиться на двух островах и пытался штурмовать центральный, но там советские солдаты смогли дать отчаянный отпор. Интересно, что о героизме и выучке советских бойцов написали сами немцы в одном из донесений в Берлин.
3: Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Русские боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к победе.
2: Да, враг сделал такое признание. В этих сражениях Германия понесла существенные потери. Планы отпраздновать победу уже к обеду 22 июня провалились. Но и красноармейцы понимали, что победить в этом бою они вряд ли смогут. Но, тем не менее, организовать оборону им удалось. Некоторые подразделения, пусть и с большими потерями, но все же сумели покинуть крепость. Но многие продолжали там оставаться и сражаться. Фашисты за день взяли крепость в кольцо. Кто остался внутри крепости, столкнулись с нехваткой еды и воды. Враг перерезал снабжение в первый же день. А добыть воду в реке, до которой несколько метров, было невозможно. Все пути к источнику были под прицелом противника. Годы спустя на берегу реки Муховец нашли простреленные каски, котелки, кружки. Люди все же пытались добыть воду. Сильная жара, стоящая в июне, только усиливала жажду. истощенные и обезвоженные защитники, хоть и из последних сил, но продолжали сражаться. Правда, каждая новая попытка прорыва блокады успехом не завершалась. Большей частью крепости фашистам удалось овладеть уже через 2 дня. А спустя еще несколько суток, 29 июня, враг сбросил на форт десятки бомб. И, казалось бы, крепость пала. Но выжившие советские солдаты продолжали сопротивляться. Хотя к тому времени германскому высшему командованию донесли о падении крепости. Однако, по рассказам выживших, перестрелка и бои еще продолжались как минимум месяц. В начале августа немцы еще привозили в госпиталь своих раненых солдат и офицеров. А еще нацарапанные на каменных стенах надписи, датированные июлем 41-го, говорят о том, что дух не сломлен. Борьба продолжается во что бы то ни стало. Кто сумел сбежать, присоединились к партизанам. Много среди них было жен военнослужащих. Детей и женщин фашисты отправляли в тюрьму. Там, издеваясь, подкидывали то кусок хлеба на всех, то тухлую рыбу. А потом, собирая их в группы, большую часть расстреливали, остальных отпускали. А шли они, куда глаза глядят. Беспощадный режим установили немцы в Брестской крепости. По некоторым данным, сотни тысяч советских людей, как мирных, так и военных, убили, казнили или же замучили во время оккупации. Освобождение крепости увидела только спустя 3 года, в июле 1944-го, когда на спасение прибыли войска 1-го Белорусского фронта. К тому времени гитлеровцы хорошо подготовились к обороне. Помимо оставшихся фортификационных сооружений, они возвели свои укрепления. Для окружения и уничтожения врага, засевшего в крепости, советское командование решило наступать со всех сторон. Штурм каждого форта стоил много крови. Несмотря на непрерывный отпор вражеским пулеметным огнем из глубины фортов, штурмовые отряды уверенно шли к цели. Надо сказать, для таких саперных штурмовых групп подбирали физически крепких и с большим боевым опытом. В их составе были обязательно подрывник, огнеметчик, расчет пулемета, автоматчик и сам командир. 28 июля 44 года в честь освобождения Брестской крепости Москва выпустила 20 залпов из 224 орудий. В приказе Верховного Главнокомандующего отметили грамотные действия войск 1-го Белорусского фронта. Крепость площадью в 4 квадратных километра после войны полностью восстановили. А 8 мая 1965 года ей присвоили звание «Крепость-герой». Сегодня на ее территории возвышается мемориальный комплекс из нескольких композиций и монументов в память о героическом подвиге защитников Брестской крепости.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

0: последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Дабы. Одесса 106.1 FM. Гений

0: Так, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый вечер. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске Следственный комитет будет расследовать преступления киевских террористов против мирных жителей Херсонщины. Повышенный противопожарный сезон стартовал в области. И в регионе ожидаются сильные заморозки. Подробнее далее. Расследовать преступные действия киевских террористов в отношении мирных жителей Херсонщины будет Следственный комитет России. По информации ведомства, в результате попадания украинского дрона во двор жилого дома ранения получили трое несовершеннолетних. Следком даст правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений. Магистрант ХГПУ Оксана Котелевич стала финалисткой национальной премии «Женщина России» в номинации «Женщина образования», написал губернатор Владимир Сальдо в своем канале в Максе. Девушка работает педагогом в психоневрологическом доме-интернате и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Глава напомнил, что в этом году на премию направили 10 тысяч заявок со всей страны. Победителей и финалистов в 13 номинациях определял серьезный экспертный совет с участием известных государственных и общественных деятелей. Оксана вошла в число финалистов. Губернатор подчеркнул, что для жителей Херсонщины это событие – большая гордость. Повышенный противопожарный сезон стартовал в Херсонской области, напомнили в МЧС. Период продлится с начала мая до октября. В это время особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Например, разводить костры только на специально отведенных для этого участках. Открытый огонь запрещено разводить в лесах, природных экосистемах, на землях поселений, садоводческих товариществ. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Прием в Генической центральной районной больнице проводит детский хирург, направленный из Федерального центра медицины катастроф. Вместе с хирургом в Геническ прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог. К врачам могут попасть жители со всей области. Принимать они будут в том числе и в майские праздники. Предварительная запись по телефону +7 990 285 0418. Еще раз +7 990 285 0418. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области. Сильные заморозки ожидаются местами в Херсонской области 3 мая. По информации МЧС, температура в воздухе и на поверхности почвы может упасть до 3 градусов мороза. Возможен гололед. В акваториях Азовского и Черного моря порывы ветра до 20 метров в секунду. В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и в незащищенных от непогоды местах.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в Херсонской области переменная облачность, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 3 градусов по Цельсию, днем до 16. В городе-герое Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов, к полудню до 13. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 14 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет ясно, воздух прогреется до 4 градусов в утреннее время, ближе к полудню до 16 градусов, до 6 градусов прогреется воздух в Геническе и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 13 градусов. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Внимание! Говорит Москва!
6: Отступление! Наших войск проходило с двух сторон.
7: Мы упорно в уличном бою,
6: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
7: полностью овладели городом.
1: Хр.
0: Хроника Великой Победы.
8: 2 мая. Ключевой день. Берлин полностью взят. Гарнизон во главе с генералом Вейдлингом капитулирует. В плен сдаются десятки тысяч немецких солдат и офицеров. Одновременно советские войска ликвидируют остатки окруженных частей юго-восточнее города и продолжают наступление на севере Германии, захватывая важные порты Балтики. Положение Германии становится катастрофическим. Красная армия завершает разгром основных сил врага и неуклонно приближает день полной победы.
0: До Великой Победы оставалось всего 7.

цветка незабудки. Ты спроси про войну, ты прислушайся чутко, ты услышь тишину. Пусть годами укрыта чья-то слава в гранит, но ничто не забыто, и никто не забыт. Но ничто не забыто, и никто не забыт.

0: Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.
0: Твое радио.

0: На правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
3: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
0: Напиши губернатору бот.
3: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
4: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
5: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
4: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
6: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
0: Каховка
3: 105.5 FM.
0: Скадовск
3: 100.1 FM.
0: Кинеческ
3: 103.5 FM.
0: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

0: Я никому не скажу, ничего не скажу, и не надо жужу.
1: Социальная реклама. Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Это, Марфуша, нам ли быть в печали?
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют

Приморья. Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: 19.00. Вы слушаете Радио Таврия. Новости на Радио Таврия. Для слушателей старше 16 лет.
1: Добрый вечер. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске Следственный комитет будет расследовать преступления киевских террористов против мирных жителей Херсонщины. Повышенный противопожарный сезон стартовал в области, и в регионе ожидаются сильные заморозки. Подробнее далее. Расследовать преступные действия киевских террористов в отношении мирных жителей Херсонщины будет Следственный комитет России. По информации ведомства, в результате попадания украинского дрона во двор жилого дома ранения получили трое несовершеннолетних. Следком даст правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений. Магистрант ХГПУ Оксана Котелевич стала финалисткой национальной премии «Женщина России» в номинации «Женщина образования», написал губернатор Владимир Сальдо в своем канале в Максе. Девушка работает педагогом в психоневрологическом доме-интернате и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Глава напомнил, что в этом году на премию направили 10 тысяч заявок со всей страны. А победителей и финалистов в 13 номинациях определял серьезный экспертный совет с участием известных государственных и общественных деятелей. Оксана вошла в число финалистов. Губернатор подчеркнул, что для жителей Херсонщины это событие – большая гордость. Повышенный противопожарный сезон стартовал в Херсонской области, напомнили в МЧС. Период продлится с начала мая до октября. В это время особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Например, разводить костры только на специально отведенных для этого участках. Открытый огонь запрещено разводить в лесах, природных экосистемах, на землях поселений, садоводческих товариществ. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Прием в Генической центральной районной больнице проводит детский хирург, направленный из Федерального центра медицины катастроф. Вместе с хирургом в Геническ прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог. К врачам могут попасть жители со всей области. Принимать они будут в том числе и в майские праздники. Предварительная запись по телефону +7 990 285 0418. Еще раз +7 990 285 0418. Попасть к врачу можно по записи или по направлению от любого детского врача области. Сильные заморозки ожидаются местами в Херсонской области 3 мая. По информации МЧС, температура в воздухе и на поверхности почвы может упасть до 3 градусов мороза. Возможен гололед. В акваториях Азовского и Черного моря порывы ветра до 20 метров в секунду. В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и в незащищенных от непогоды местах.
0: Погода на Радио Таврия.
1: Завтра в Херсонской области переменная облачность, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 3 градусов по Цельсию, днем до 16. В городе Герое Одессе в утреннее время потеплеет до 8 градусов, к полудню до 13. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 5, днем до 14 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет ясно, воздух прогреется до 4 градусов в утреннее время, ближе к полудню до 16 градусов, до 6 градусов прогреется воздух в Геническе и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 13 градусов. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале Радио Таврия Херсон.
2: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: +7 990 22 29 990. Вы слушаете

Челябинск 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Вы слушаете. Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: социальная реклама. Присоединяйся к своим.
1: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
4: Каховка.
3: 105.5 FM.
4: Скадовск.
3: 100.1 FM.
4: Кинеческ.
3: 103.5 FM.
4: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

0: Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Поди разберись.
1: Так, запись пошла. Ну, самый актуальный вопрос в этот период. На кефире или на минералке?
2: На кефире.
1: Не, ну что ж ты мариновать, в чем?
2: Я думал, ты про окрошку.
1: Ну, окрошку тоже, кстати.
2: Я забыл выключить.
1: И то, понимаете?
2: Я забыл выключить Макс.
1: А что, почему? Макс невозможно выключить, он ловит даже на
3: шашлыки маринуют, и томатная паста, и масло, и соевый. Там вариантов куча.
1: Ну, вот сам популярный, как по мне, это всегда кефир. Или кто-то говорит, я только вот на минералку, лук добавлю, и все. И самое вкусное получается.
3: Ну, кстати, ленивые маринады — это киви. Там 40, киви. Это просто 40 минут
1: русский
3: час.
1: Русский народный киви.
3: Русский народный киви. 40 минут час, и все, мясо беда.
2: Я пользуюсь, разваливается. Максом пользуюсь, между прочим.
3: Отлично.
1: Чим? Он Макс, теперь на русском. Чим Максом вы пользуетесь?
3: Он теперь на русском, отлично просто. Он теперь не Мах, а Макс.
1: У вас есть традиция на Маевку выезжать 1 мая-то?
2: Честно сказать, нет. Ну, вообще, да. Ну, как бы у меня это обычно сопровождается тем...
3: Нет, настоящий
2: нет,
3: политик.
2: Ну, вообще, да.
3: Нет, да, ну, наверное. Все,
2: если
3: отлично.
2: Женщина говорит да, то это может быть. Не, как там нет, то это да. Не,
3: но позже.
2: Да, ну, короче, ты знаешь про женщин, все поэтому.
3: Так ты выезжаешь или нет?
2: Да. Хорошо. Но нет, я...
1: Ладно. Он как Гарик Харламов, он на природе. Он во дворе, а двор где? На природе.
2: Я помню одну историю про 1 мая.
3: Да там реально природа, но что ты пристал к Гарику?
2: От тебя помню про одну историю про 1 мая. Ты мне рассказывал, ты рассказывал.
1: Ты?
2: Собрались на шашлыки в Крыму, а пошел снег.
3: Да.
2: Вот я помню эту историю.
1: Такое бывает в Крыму часто.
3: Мы, кстати, Сережа как-то были, занесло нас в Салехард на игру КВ.
2: На 1 мая?
3: Нет. А да, кстати, май был.
1: Да, это май.
3: Мы, получается, летели через... Это был 3 или 4 мая. Прилетаем, 66-я параллель, а там минус 12. И мы такие выходим, май.
2: Минус 12.
3: Да, да. Ну, самое не это запоминающееся, а то, что как раз мы 9 мая встречали в Салехарде, и у нас как раз в этот день повезли экскурсию. И мы вот, ну, показать там мамонта, там еще мы едем, и смотрим, машины стоят, ну, на обочине, вот такой небольшой, ну, такой островочек, пушка, можно так сказать, да, островочек у величественных деревьев. И люди, ну, в багажнике что-то роются. Мы не можем понять, что происходит. Ну, едем такие, а что там? Говорят, так это шашлыки. Они реально поставили мангал в снегу, в минус, снег, да, вот все, рядом с машиной. В машине багажник стал столом, они стоят все вот так это, в шубах. Знаешь, олени, там же оленеводство, то есть они все такие стоят, там, ну, не олени шубы, я имею в виду шубы из оленей, там, кожанки, и все. И они стоят, закусывают, и жарят шашлык, прям видно, что жарят. И мы проезжаем, говорю, вот этот народ не победит.
2: Я только хотел сказать.
3: Просто не это... победит.
1: Ну, правда, ради, знаете, вот, опять же, мы с американцами, честно говорю, что мы с американцами похожи. И действительно, они же тоже на барбекю любят выезжать и готовят его абсолютно везде, где возможно. На парковках, да. Перед футбольными матчами, вот им прям тоже традиция. А у нас вот шашлычки, чуть-чуть другая.
3: Ну, барбекю немножко не то. Это ну, не для шашлык, нас. Для нас.
1: Так, ну что, шампуры на стол?
2: Давай, да.
1: Давайте запишем, можно сказать, праздничный подкаст. А после этого айда собирать клещей. Да. Шучу, нет, надо, кстати, быть осторожным в этот период.
2: Да, с клещами сейчас
3: не
2: борьба.
3: Не только в этот.
1: Ну да.
3: Они уже и не зимуют.
2: Клещи — это опасная тема, кстати, ну то потом пообсудим.
1: Да-да-да. Все, погнали?
0: Пойди разберись. Для слушателей старше 16 лет.
1: Подкаст «Поди разберись» в эфире, в студии Евгений Глотов, Евгений Брыков. Меня зовут Сергей Кочнев. И да, чувствуйте этот приятный запах мая. Май наступил, и в самый первый день этого замечательного, кстати, мой любимый весенний месяц, потому что, по сути, это уже практически лето, очень комфортная погода, все расцвело, все благоухает.
2: Знаешь еще почему?
1: Почему?
2: Потому что у меня день рождения в мае.
1: Перезаписываемся.
2: Ладно, ну...
1: Ну и хорошие праздники, да, действительно, в мае. Вот праздник весны и труда. Это 1 мая, раньше назывался, в самом начале, это День интернационала, да, если не ошибаюсь, он назывался. Вот. И еще, естественно, 9 мая, великий праздник, великий день для всех день стран победы. Бывшего Советского Союза. Ну, естественно, ваш день рождения тоже абсолютно не вписывается в эту категорию замечательных праздников. Ну, давайте поговорим про 1 мая. Он для меня... Чем интересен праздник? Потому что это пропаганда труда, да, было. У нас обычно, когда что-то пропагандируют, пропагандируют царя, пропагандируют веру, пропагандируют идеологию, да, о которой мы с вами говорили в предыдущем подкасте, а тут просто пропагандируют труд. И праздник настолько вот закрепился у нас в обществе, что мы его отмечаем до сих пор. Эти парады рабочих идут там предприятие одно, предприятие второе, третье. Даже сейчас продолжается традиция, но уже не в таком масштабе, что, честно, плохо. На самом деле было бы неплохо, если бы выходили рабочие и проходили...
2: Ты как будто бы с претензией ко мне.
1: Ну, потому что вы не проводите.
2: Где... Я понял. Хорошо.
1: Где парады?
3: Как... Чем занимается управление?
2: Я понял.
1: Как вы относитесь к пропаганде труда и вообще нужно ли труду какой-то расширенный пиар? Потому что вроде бы это само собой разумеющееся. Человек должен трудиться, что-то делать. И не всегда людям труд нравится, потому что труд ассоциируется с работой, с усталостью, с тем, что не можешь подарить себе минутку свободного времени. А тут взяли и немножечко поменяли взгляд на труд, что это может быть и праздником.
2: Как эта знаменитая фраза звучит? Труд превратил из обезьяны человека, да?
3: Да.
2: Ну вот.
1: Да. И завершаем подкаст на этом слове.
3: Да. Труд крут.
1: Труд крут, да, кстати, добровольческий отряд.
2: Пускай эксперт по трудам и философии.
3: По трудам. Пускай труд самый трудовик в школе.
2: Пускай эксперт по трудам, трудовикам и философиям начинает.
3: А что тут начинать-то?
2: Хочу послушать.
3: Очень интересно. Давайте вот тоже немножко так. Мы же любим в историю копнуть, философию. Как эволюционно отношение человека к труду. Mm-hmm. Да, если мы берем античность, вот я же люблю тоже читать про античность. А у них там труд это было фу.

0: труд был, это не то, что там благо или зло. Если ты не будешь трудиться, не сможешь зарабатывать денежку, ты просто сдохнешь. Даже не умрешь, а сдохнешь именно в какой-нибудь канаве, потому что, ну, особенно в раннем средневековье. И потом уже с развитием технологии, технологической революции и технической революции, или технологической, как она правильно?
1: Технологическая,
0: по-моему, да, что-то вылетело у меня из головы.
2: Ну, сначала была индустриальная.
0: Промышленная, индустриальная, да.
2: Вот, а потом технологическая.
0: Технологическая, да. И уже потом стало людям, ну, правда, как, в каких условиях люди тогда жили. Почему, кстати, вот мы в прошлый раз говорили про Владимира Ильича Ленина и в целом идеи марксизма. Она же что залетела, эта идея? Потому что люди тогда работали 12 часов в день.
2: Да.
1: Да.
0: А здесь пообещали 8 часов, и все.
2: И в тяжелейших условиях.
0: Кстати, условиях, да, конечно.
2: Никакой охраны труда, там каких-то...
0: Да. Декрет, да. Отпуск, да. Больничный,
2: это вообще не было.
1: Ну, кстати, вот корни праздника 1 мая уходят в Чикаго в 86-й вроде бы год, была первая забастовка рабочих в Штатах, которые требовали 8-часовой рабочий день.
2: Я тебе больше того скажу.
1: Потом в Российской империи была
2: подобная революция. Самые тяжелейшие условия труда, ведь на самом-то деле промышленная революция у них раньше произошла, чем в царской России, понятно.
0: Стартовала она, кстати, тогда еще в Британской империи.
2: Да, и самые тяжелейшие условия труда были как раз у британских рабочих, у французских рабочих, эти все забастовки и восстания ткачей.
0: Ну, американцев тоже.
2: Да, ну, безусловно. Там были ужаснейшие условия труда. Там к рабочему человеку относились просто как к мусору. Ну, именно поэтому там и были корни этих...
1: Просто инструмент, очень как большой... лопатый человек на одном уровне.
0: Очень большой был травматизм еще тоже.
2: Да.
0: И это ужасно было в том плане, почему вот эти пролетарские мысли, да, если так можно сказать, пролетариата, ну, очень быстро нашли отклик в сердцах рабочих. Потому что, не дай бог, ты травмировался, а все, травматизм тогда нужен, был достаточно. Это сейчас у нас это трагедия, это начинается расследование, потому что это уголовно, да, слава богу, это редкость. А тогда каждый день мог кто-то покалечиться, и все. Вот, и ладно, если там увечье такое, которое ты сможешь дальше
2: можно было
0: кем-то, да, умереть-то бог с ним.
2: Ну да, знаешь, ты никому не нужен.
0: Да, а представь, если ты кормилец,
2: да, ну, все, конец.
0: А ты инвалид, у тебя вся семья обречена. Это было ужасно. Это причем не так далеко, это не какое-то там средневековье забитое, как рассказывают. Это вот уже 18-19 века. Вот. А сейчас, вот заметьте, 20 век, 21 в особенности, как поменялось отношение к труду. Уже появился такой термин «любимая работа». Вот я люблю свою работу, я хожу на работу. То есть очень красиво воспитали, промыли, скажем так, мышление и подход к работе.
1: Если ты найдешь работу по душе, то ты не будешь работать ни дня в жизни.
0: Ни,
1: да,
0: дня вот в жизни, вот, да, да. Ты должен работать не по часам, а работать на производительность и так далее.
1: Подписывайтесь на наши мотивационные паблики во всех ресурсах.
0: Да. И вот заметьте, вот мы с вами втроем в поколении миллениалов. Да? Мы часто поколение сравниваем, вот интересно. Вот мы с вами трудоголики.
2: Да.
0: Вот миллениалы, они больные люди на это. То есть как это я приду домой и не отвечу на сообщение там, начальства, отложу телефон куда, ну, когда раньше телефонов там не было, могли по городскому там и так далее.
2: Да.
0: Вот. А посмотрите на молодое поколение зумеров. Они красавчики в этом плане, с одной стороны. Вот я как работодатель немножко не в восторге, скажем так, мягко. А вот как человек я их понимаю. Они четко разграничили, поставили свои, как это модно, это, свои границы, этих берегут, их сохраняют и так далее. У них все говорят так. Рабочий день закончился. Пока. Все.
1: Кстати,
0: ты ничего с них не возьмешь, потому что трудовой договор...
1: Правда, все. Ради, вот зумеры, простите, если вы сильно оскорбляете, хотя вы вряд ли даже это смотрите, потому что лень так долго смотреть.
0: Слишком долгий ролик.
1: Я уже, да, начинаю сталкиваться с зумерами не только у нас там на работе, а вот, допустим, в кафе. Если я вижу, что там на кухне работают зумеры, я понимаю, что я буду долго ждать заказ или что-то еще. Я уже причем это понимаю. И мы так уже смотрю, ну, ладно, понятно, в принципе.
0: Бог с ним заказом.
1: Что-то забудет.
0: Подождешь.
1: Я вот недавно в кафешке был, мне заказ долго не выносит. Думаю, почему не выносит? Я смотрю, официантка зумер. Она сидит просто напротив меня за другим столиком. И что-то телефон заряжает. И мой заказ лежит, я уже вижу. Я дождал минут 15. Ну, потому что надо зарядить телефон.
0: Ну, потому что, понятно, да, ей важнее такой. Это, да. А вот представьте, они потом будут, они уже становятся, и в дальнейшем чисто они будут, это медицинская, образовательная элита. Вот это страшно. Инженеры. Нет, ну я тоже сейчас скажу, что я зумера-ненавистник.
2: 1 мая перестанут праздновать.
1: Ну, то, что лень.
0: Да, они просто...
2: Потому что это выходной день.
0: Нет, они просто могут не понять, и скажут рудименты.
2: Выходной день идти на поворот.
1: Ну, слушайте, да. А здесь может сыграть все немножко по-другому. Говорят, что

0: что лень – это двигатель прогресса.
1: Да.
0: Вот зумеры, вот они олицетворение этой, даже не лени, а просто они более оценят себя, чем мы с вами. Это тоже да. Это хорошо. И они будут искать способы, как вот сделать ту или иную рутину, неприятную работу – как-то легче, чтобы это делали те же роботы.
2: Я хотел пошутить по этому
1: поводу. Главное, чтобы не стать рабами. Вот очень хороший... Жень, прости, я сейчас закончу мысль. Не на правах рекламы, просто расскажу. Вышел голливудский фильм, наверное, голливудский, он зарубежный, про искусственный интеллект, как он поработил нас в будущем. То есть фантастический фильм, буквально вот свежий. Интересно. Там что-то «Веселись, играй, не сдохни», как-то так называется, что около этого.
3: Оптимистично
1: называется. Оптимистично. И там показывают вот тоже путешествие во времени. Я не буду спойлерить, просто скажу, что как человек из будущего возвращается якобы в наше время, но там чуть дальше, чем, наверное, 30-е годы, и пытается остановить этот технологический прогресс, и потому что в дальнейшем он говорит, это все, мир остановился. Из-за вот лени люди даже не встают с диванов, с кровати, им ничего не надо, им все приносят, и они просто они стали роботами. Биороботы. Очень иронично, даже там местами черная комедия. И рекомендую посмотреть. Такого еще не снимали. То есть сказать, что именно показать социальные последствия для общества. Именно расцвет яичной истории. Очень рекомендую. С удовольствием посмотрел.
3: Первый парад роботов на 1 мая. Ну, когда они везде все профессии займут.
0: Ну, когда-нибудь. Вот, кстати, одна известная компания, которая роботов-доставщиков уже использует в России, в принципе, с их количеством роботов они уже могут на каком-либо параде проехаться со своими роботами-доставщиками.
3: Они не пойдут потом на шашлыки.
0: Да. А кто его знает, может, уже придумали робота, который так все сам крутит.
3: Так он что, будет кушать шашлык?
1: Так он что будет сам крутит? Это в этом же вся эстетика.
0: Да, да, да.
1: Ты
0: конечно,
1: на улице, этот дым, ты его стоишь.
3: Никакой робот никогда не заценит шашлыки.
1: Конечно.
0: Такой никогда не жарили.
3: И я не робот.
0: И тут мы возвращаемся к тому, о чем говорили в самом начале нашего подкаста, что, возможно, пропаганда труда, она нужна именно поэтому. Если для меня странно, почему тогда нужно было пропагандировать труд. Наверное, показать, что это не тяжелая работа, а что-то полезное и приятное.
1: Когда тогда?
0: Вот даже в советское время, когда не было такой роботизации.
1: А там немножко
0: другое. Когда были стахановцы, люди, которые в шахте там добывали уголь.
1: Тогда была идеология того, что...
3: Да, смысл был.
1: Да, про рабочий класс, простой люд во главе всего, и вот их достижения. Вот это соцсоревнование.
3: Конечно.
1: Она у нас до сих пор осталась. Да. Вот даже, я вот честно скажу, признаюсь, удивлен. То есть... Вот приходят заместители, начальники отдела и говорят, вот надо, вот у нас там какой-то профессиональный праздник, например, вот ближайший день радио, давайте грамоты вручим. Я говорю, да людям же более приятна премия, чем грамоты. Говорят, нет. Я думаю, ну ладно. Я думал, уже тоже пережитки, знаешь, вот эту вот грамотку получить, благодарность. Вручили, люди счастливые, поставили в кабинетах, ну, повесили, поставили, кто как. Эти грамотки, у кого там 2-3 радостные сидят. То есть вот это вот культ соцсоревнования, он у нас уже, походу, в генетике. Потому что люди, вот зумеры, радуются грамоте.
3: Признание.
1: Это признание, да. Это ничего плохого в этом нет. Да. Я, наоборот, в восторге от того, что все-таки мы не потеряли нематериальность. Вот мы, вот, потому что материально все понятно. Тебя ценят, у тебя соответствующий уровень заработной платы, да, и так далее. А вот не потеряли вот это вот нематериальное. И это прекрасно.
3: Там же лозунг один из основных был, какой вот, в подтверждение скажу, по идеологические принципы первомайской истории в СССР. Мир, труд, май. То есть там не только труд вкладывался в эту всю историю. Труд, понятно. Там показывалась как раз солидарность и даже, наверное, больше скажу, особенность Советского Союза как государства, в котором человек труда, ну, рабочий, крестьянин, возведен в основу государства. То есть в основе.
1: В элиту.
3: Да, абсолютно верно. То есть в элите государства люди, которые трудом добились, причем абсолютно разным трудом. Никто же не говорит, что ты должен только на заводе работать, а с проектирования ракет, или там, допустим,
1: в своем направлении.
3: Работа в школе, да, учителем, то же самое.
0: Ну, то есть... У меня вот у дедушки, царство ему небесное, у него орден Ленина был за вклад в трудовую деятельность.
3: Конечно.
0: Он обычный тракторист.
3: Все правильно.
0: А вот и в какой-то момент у нас 90, понятно, с 90-х годов у нас...
3: Кстати, очень серьезная награда.
0: Да, вот стали такие профессии, они ушли на второй план. Там, да, кстати, те же дворники, трактористы, типа, ну, даже...
1: Помните, капитализм
0: пришел. Да, нам говорили даже родители, что ты дворником всю жизнь будешь работать.
3: Орден Ленина, это серьезная
0: это
3: история.
0: Это же плохо. Вот когда были такие парады, когда тот же дворник мог выйти в составе там
1: своего коллектива. И до чего мы докатились с этой идеологией 90-х, что надо всем экономистами, юристами становиться, даже если у тебя нет к этому предрасположенности, потому что невозможно стать...
3: Докатились до того, что элементарно нету сейчас нормальных сварщиков, нормальных...
1: Нет, они есть.
3: Ну...
1: Только у них зарплата. Сейчас у рабочих профессий, сварщики и дворники, они в два и более раз превышают, средние, я имею в виду, превышают тех же экономистов и юристов.
3: Правильно, вот но я тебе хочу сказать, вот
1: дефицит.
3: Без шуток, попробуй найди сейчас хорошего сварщика.
1: Ну, это сарафанное радио работает, то есть у тебя есть какие-то контакты, у всех в телефонах есть там Андрей Труба.
3: Да, понятно, там, безусловно.
1: И прям найти хорошего,
3: найти хорошего сварщика, вот у меня товарищи там, у них этот автомастерские, и вот они, ну, частные, они говорят, что сейчас слесаря хорошего найти, да, эту проблему, ну, который будет.
1: Ну, кстати, зумеры могут изменить эту ситуацию. Тоже читал, Росстат давал статистику в ЦИОМ о том, что молодое поколение выбирает даже вахту. То есть они и готовы на север, на севера ездить и все остальное. И в том числе в рабочие, потому что они выбирают, это как вот модно было, скачок.
3: Поработал,
1: скачок.
3: Отдыхаю,
1: то есть у тебя не вот это вот 5-2 график, 8 часов, а у тебя конкретное определенное.
0: Есть больше времени на себя. На самом деле это неплохо. Я тоже там все время как-то рассматривал вахту, почему ты поехал, там полгода поработал, там, ну, я так утрирую, полгода отдыхаешь.
1: Полгода
0: как,
1: пенсия, да?
0: Да, как моряки или там рыбаки, допустим, на Дальний Восток катаются, тоже поработал, какое-то промежуток времени
3: сложная,
0: заработал.
3: Сложная, конечно, работа, но...
1: Безусловно.
0: А еще вот в чем для меня было...
1: А какая, вот скажи, какая профессия легкая? Какая работа легкая?
0: Филолог немецкого языка.
1: А, я знаю, чиновники, да?
3: Очень смешно. Да, директор телеканала.
1: Да,
3: вести подкаст.
0: Вести подкаст.
1: На самом деле, если ты руководитель, у тебя замечательная команда, то работать в одно удовольствие.
3: Запускать рекламу – тяжелая работа, кстати.
0: Запускать рекламу, да, тяжелая работа.
1: Я говорю, легкая какая.
3: Да, это единственное, чем занимается Сережа на подкасте.
0: Не, все равно, еще чуть-чуть.
1: То ты мебель, то теперь
0: кнопка рекламная. Я же вас задел про филологов.
3: Да, это нас...
0: Это пинг-понг пошел.
3: У нас пошел. Чик-чик. Мы достали свои шампуры.
0: Что хотели сказать?
3: Я хотел сказать, что...
0: На рекламу пора идти нам, дорогие друзья. А скоро увидимся через буквально пару минут.
3: 2-1.
4: Пойди разберись. Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная, 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Просто о самом главном. Подкаст «Поди разберись».
0: Подкаст «Поди разберись» снова в эфире. В студии Евгений Глотов, Евгений Брыков. Меня зовут Сергей Кочнев. И, естественно, в майские праздники мы говорим о майских праздниках и о труде. Почему труд важно пропагандировать? И вообще, надо ли его пропагандировать? Может быть, это у нас где-то на генном уровне трудиться, а может быть и нет. Поэтому эту тему и, соответственно, мы продолжаем. Евгений Александрович, мы на вас остановились. Что же делать с трудом? Надо его пропагандировать или не надо?
3: Ну, на самом деле, вообще, мне очень понравилась идея, которую уважаемый наш товарищ профессор высказал.
0: Вы уже 2 подкаста соглашаетесь.
3: Да, ну это такая тактика пока.
0: Я понял.
3: Вот, значит, относительно...
1: Это тактика Прибалтики.
3: Относительно того, что он рассказал про средний вековья, да, что если ты не работаешь, ты просто умрешь. Вот я хочу сказать, на самом деле, в современном мире, как бы это ни было завуалировано, но примерно та же самая история происходит сейчас. И как бы не хотели там те или иные государства доказывать, что у них там пособие или еще что-то, ничего подобного. Люди, которые не работают, скатываются в самый низ, давайте будем откровенными, в большинстве западных стран ты не получишь ни образования, ни медицинские услуги, ничего, если ты не будешь зарабатывать определенные суммы денег. А плюс еще это очень вырастает в цене с каждым годом, да, там вот эти страховые,
1: инфляция,
3: пенсионные, называется. Ну, там прогрессирующая история. Вот у нас еще как-то мы сдерживаем это все социальными пакетами, да, у нас в государстве до сих пор, как мы и говорили с вами, у нас осталась вот эта комбинированная модель, такой мутант, да, Советский Союз и капитализм совмещенный. Вот. Но на самом деле это и хорошо, потому что у нас за счет этого у нас социальное государство. И мы очень много функций выполняем для населения в бесплатном режиме. Вот. Но в целом, конечно, я скажу так, где бы ты ни жил, что бы ты ни делал, если ты не будешь трудиться, ты не будешь развиваться. Если ты не будешь развиваться, ты будешь деградировать. Это основополагающие законы в любом направлении. Поэтому, конечно... Трудиться нужно. Я считаю, тут еще надо... Вот такое качество есть, то, что тоже Женя сравнивал с зумерами, да? Почему у нас с вами такое отношение к работе? Потому что у нас совесть очень сильно заедает, если мы что-то не сделали.
1: У нас родители культивировали это.
3: Конечно.
1: Потому что они проходили вот этот период развала и 90-х.
3: Да, да.
1: И понимали, как тяжело кормить семью.
3: Ты понимал?
1: Как тяжело получить тоже образование. И вот все время, вот Сережа тоже говорил, что
3: да,
1: будешь дворником и так далее. Это ж не от хорошей жизни так говорили. Слушай, не в обиду дворникам, но в то время. Просто им задерживали зарплату, и люди пытались, вот надо идти там на врача. Ты как вот, я вам скажу так, вот я почему пошел на ветеринара в свое время? У меня были варианты тоже, и журналистика в том числе, и политология и так далее. Я везде проходил, но мне мама прямым текстом сказала, говорит, вот я не понимаю, вот кто это такие, вот что они будут делать? А вот, говорит, врач, ну, понятно, что медицинский вуз мы не потянули бы финансово, говорит, ну, мы же не знали, что поступлю на гос или нет, на ветеринар, но я поступил на гос, на бюджетное место. И говорил, вот, ну ты всегда будешь, у тебя хлеб с маслом всегда будет. Даже в деревне ты, в городе. Потому что врач...
3: Это, кстати, правда.
1: Врач, да. Она говорит, так потому что выбор был тогда, ну, в начало нулевых, мы только-только отошли от страшных 90-х. И поэтому сейчас, конечно, уже с развитием нашей страны, у молодежи выбора просто, куда пойти учиться, на какую хочешь профессию. И уже нет такого, что ты с той или иной профессией ты не выживешь. Такого нет. А тогда было.
0: Вот даже простой пример, он может даже будет забавный. Всегда, я думаю, каждый из вас так хоть раз в жизни делал, ты представляешь, если вдруг создали машину времени, и я попадаю в прошлое, чему я смогу научить людей? Вот Евгений Эдуардович сможет научить...
1: Хвосты крутить.
0: Хвосты крутить. Да. Вот мы с вами. Я вроде бы инженер лесного хозяйства, ну такой. Больше КВНчик, чем инженер лесного хозяйства.
3: Ну вот мы с тобой будем КВНчиками.
1: Так а может быть тогда ты станешь основателем КВН.
0: Да-да-да. Именно то, что нужно обществу в то время.
3: Я тоже что-нибудь сделаю.
0: Мы будем прекрасно разносить вести.
1: А ты научишь людей, что такое чиновничество.
0: Мы будем новость. Нет, знаешь, будет собирать людей вокруг себя, у костра, и будет рассказывать.
1: Я представил, если бы Евгений Александрович попал к Петру Первому.
3: Я придумал. Смотря в какую эпоху я перемещусь, конечно. Но если я перемещусь прям в очень-очень древние времена, я буду про звезды рассказывать, я стану оракулом. Я буду...
1: Дельфийским?
3: Да. Я буду внушать людям... что они великие, я буду рассказывать, они будут слушать, сидеть, мы будем какие-то там флешмобы проводить.
1: Ну, смотря в
3: потом
1: какие
3: меня,
1: времена,
3: правда,
1: либо тебя сожгут, да, либо сожгут, либо тебя повесят или еще что-нибудь сделать.
3: Спасибо.
1: Не, ну это не потому, что спасибо, потому что будешь нести ересь для того времени.
0: Я так к чему сказал? Раньше в советское время все-таки было больше людей, в обычных рабочих специальностях, да?
1: Да.
3: Ну, могу учить английскому языку и литературе.
0: Возможно, и не было этого языка еще, понимаете?
3: Ладно.
0: Вот.
1: Потом так научишь, что поэтому будет половина английского, французским.
0: И если пофантазировать, взять любого советского человека, отправить его в прошлое, он что-то может. Он может пахать, он может там собрать что-то, отремонтировать, перебрать. И даже школьные знания, если взять, он сможет рассказать, там, почему горит лампочка, да? Вот сейчас отправь там даже меня. Я такой буду, как это...
3: Ну, мы с вами можем поломать что-нибудь вместе.
0: Поломать, да, сможем.
1: И потерять.
3: И потерять. То других надо отправлять, да.
0: Пропаганда труда – очень важная вещь. Причем труд должен в себя впитывать понятие не только рабочий, там, ручной труд, но и труд интеллектуальный, что человек должен учиться. И вот именно труд, он должен в новую идеологию, о которой мы постоянно с вами говорим, должен входить в нее, как один из основополагающих пунктов.
3: Я вспомнил, короче, как...
0: Кстати, трудиться над развитием самого себя.
3: По поводу этого историю такую.
0: И общества. И общества.
3: Значит, вот как раз вот в 60-е, 70-е, вспомните, это даже кроме того, что человек, там, допустим, шел, учился, там, ну, школьное образование, понятно, общеобразовательная история вся, но производственные профессии осваивать, ремесленные училища и чему, и всему подобное. То есть ты мог получать, мне даже отец рассказал, ты получал образование школьное, но к этому тебе добавляли какую-то еще производственную профессию.
1: Рабочую, да.
3: Да, тебя учили электрики, там, ну, таким вот то, о чем ты говоришь, азам, то есть хотя бы как теории. Вот. И если посмотреть, у нас очень многие люди, которые вот с советских времен таких интеллектуальных профессий, но они при этом реально могут условно там собрать розетку выкрутить,
0: да, да, поставить. Да, однозначно.
3: Могут там, не знаю, там нам с машиной что-то
0: сейчас
3: сделать.
0: Сейчас, если бы не интернет, у меня дом весь бы висел на проводах, наверное.
3: Да, понятно.
0: Потому что не понимал бы, как это отремонтировать.
3: Да. Но я тебе хочу сказать...
0: А это были какие-то базовые настройки советского человека.
3: Я тебе хочу сказать.
0: Отремонтировать все.
3: Я вот сейчас...
1: Да, как Евгений Александрович, который с молотком по дому ходит.
3: А я хочу сказать, я кое-что начал учиться делать. Поэтому, в принципе, если ты меня отправишь туда, в ту эпоху с...
1: Я бы сказал, пошлешь.
3: С шуруповертом и с батареей.
1: Шуруповерт, ноутбук, телефон. Этот велосипед, чтобы электричество...
0: Давайте нагонять. Просто другого человека уже пошлем.
3: Короче, ты меня с Глотовым вместе отправишь. Отлично. Он будет ходить лечить собак, а я буду рассказывать, как это важно.
1: Волков скорее.
3: Если мы поймем все втроем, мы запустим подкаст.
0: Тоже очень, очень важная вещь.
1: О, католическая церковь обрадуется.
3: Я представил.
1: Просто. Да. Не, кого-то из нас троих выберут папой.
3: Да. Столь. Я даже не знаю, кого.
1: Кого?
3: Я, кстати, у кого есть итальянские корни. Да.
1: И мы сделаем революцию.
0: Мне, кстати, очень нравится практика трудовых отрядов, которые есть у нас сейчас в Российской Федерации, где вот молодежь активная, ее там принимают эти трудовые отряды, они едут, что-то делают.
3: Да.
0: Что-то строят, да, что-то там копают, цапают. Это классная вещь. Это, опять же, традиция Советского Союза.
3: Правильная,
0: когда бам-бам, да, строили. Да. Ну, студенты. Да. У нас есть один коллега, который катался постоянно, строил там всякие, всякую ерунду. Ну, и это для молодого человека это и весело. Ты едешь с какой-то коммуной своих же сверстников.
1: Социализация.
0: Развлекаетесь, находите любовь, возможно, переезжаете в другие города. Сколько студентов переехало из одного региона в другой, когда строили тот же БАМ? Невероятное количество.
3: Да.
0: И это классная практика. И вот я думаю, надо продолжить эти традиции, какие-то большие объекты, привлекать молодежь. Что, во-первых, молодежь чувствовала свою ответственность, чтобы они понимали, я приложил к этому руку.
3: Сейчас там... зумеры тебя захейтят.
0: Да, ну почему нет? Вот,
1: допустим, кстати, может быть, зумеры быстрее нас с тобой
0: подойдут. Если бы, вот когда я был студентом, меня отправили помочь строить Крымский мост, я бы гордился, я бы сына приводил. Смотри, вот там, видишь, вот та свая.
3: Да.
0: Вот я там закрутил болтик.
1: У нас я ее подносил.
0: Да, в аграрном вузе как-то у нас была такая... Практика предучебная, то есть перед
1: трудотерапия.
0: Ты перед поступлением, ты сдал все документы, прошел там экзамены, ты на две недели должен заехать, или на неделю, не помню уже, и большой субботник у тебя. Ты что-то белишь, опять же, там тяпкой работаешь, что-то копаешь, перекапываешь,
3: вот, да.
0: И просто на территории аграрного вуза. И каждый студент там поубирал.
1: Не территория аграрная, еще было учхоз, учебное хозяйство.
0: Ну, я именно на территории уже работал.
1: Потому что территория, вот я сено заготавливал.
0: И мы, тоже неплохо,
3: да.
0: И мы приезжали, ты вот навел порядки в этой зоне, где, собственно, ты будешь жить, учиться и отдыхать. И ты потом не хочешь там сорить, потому что там навел порядки, своими руками все это делал.
1: Парки, да,
0: и ты по-другому относишься к этой территории. Труд – вещь важная, потому что человек вот достаточно эгоистичен сам по себе. Но если он вложил долю своего времени в то, что он делал, он уже это ценит и относится к этому по-другому.
3: Согласен с тобой.
0: Спасибо.
1: Ну, можно и заканчивать, да?
3: Ты сегодня прям... Что-то сегодня с вами начал со всеми соглашаться. Ну, потому что вы мудрые вещи.
0: Потому что вам лень спорить.
3: Нет.
0: 1 мая все уже хотят на шашлыки.
3: Я просто тоже.
0: Я, кстати, знаете, вот тоже еще одна история из детства. Я всегда мечтал переехать в город и жить в какой-то квартире, потому что я жил в селе, жил в доме, и каждые выходные они сопровождались всегда какими-то
3: какой-то
0: трудовой деятельностью. У тебя не было времени полежать, поспать, позалипать в телефон. Телефон уже появились, потому что приходил сюда отец.
1: А сейчас постарел.
0: Да, а сейчас, кстати, я даже радуюсь, если есть возможность что-нибудь важное.
1: Приезжай, вы найдете работу.
0: Ну, для себя.
3: Ну, я, кстати, скажу, а у меня абсолютно противоположная история, но похожая.
0: Не может быть, вам не скажешь даже.
3: Я всю жизнь прожил в квартирах. И когда я начал жить в частном доме, мне реально начало нравиться жить в частном доме, потому что у меня никогда этого не было. Ну, вот этой практики делать там всякие штуки там на выходных, там и не только, просто мастерить, что-то там делать, копать, ходить, убирать. И вот сейчас, например, я считаю, что это, ну... Я, кстати, себя часто...
1: Ходить, копать.
3: Я, кстати, часто себя ловил на мысли, вот то, что ты сказал, что очень важно не только то, что ты переместишься во времени. Сейчас такое время, когда может... Не быть электричество, да, там, ну, условно, долгое время.
0: Да, мы с этим сталкиваемся регулярно.
3: Еще что-то не... И ты должен уметь что-то сделать, ну, как бы даже в этот период.
1: Костер развести, как минимум.
3: Ну, да, да. То есть
1: в квартире. Какие-то...
3: Да, ты должен спалить, например, пианино.
1: Да.
0: Даже умение готовить, это тоже труд.
3: Но мы не вспомнили абсолютно еще один важный аспект, очень, мне кажется, его надо обсудить в этой части. Мы его начали так краем обсуждать. Очень важно в этом празднике еще об истории помнить. Вот мы ее начали, да, вспоминать, но я бы хотел бы еще напомнить про профсоюзы, про то, как трудящиеся боролись за свои права, и там была очень сложная борьба, кстати. Причем вот Запад, ну, западные историки, журналисты, политики, они как-то обходят стороной все до себя и говорят, советская Россия там уничтожала там, ну, то есть всю... Коммунисты зло.
1: Народа.
3: Они забирали деньги у капиталистов честных, которые имели свои компании. Но они всегда утаивают вот эту составляющую, что творилось у них. А если мы с вами вспомним, где первые демонстрации начали расстреливать? В трудящихся. В западных государствах, во Франции, в Британии, в Соединенных Штатах во время Великой депрессии. Вообще там просто с пулеметов расстреливали, разгоняли демонстрации. Поэтому надо понимать, что это такой путь был тяжелый. И люди выстрадали вот эту 8-часовую рабочую неделю. И все эти права, которые обязанности есть у работодателя, выстрадали кровью. И надо здесь отдать должное День солидарности. Помните, был такой одно время этот, так он назывался, не помню уже, по-моему, в Европе или где. Международный день солидарности трудящихся. То есть, по сути, эти проблемы были во всех странах на тот момент, европейских, ну, развитых, которые прошли эти промышленные революции и все. Вот. И, кстати сказать, тот же Маркс и Энгельс, да, и вот эта вся ленинская идеология, она же четко была прописана и выписана под западное общество. То есть, в основе...
1: Так они жили же там, это
3: да,
1: же
3: в основе этой борьбы за права трудящихся стояли как раз европейские философы того времени, ну, пропагандисты, как угодно можно назвать.
1: Нет, тогда они были философы.
3: Ну, философы, да, но я к тому, что, в принципе, они же имели политическую...
0: Ну, они просто жили в этих условиях, они видели, как все происходит, как страдает обычный пролетариат, и
3: просто
0: понимали, что надо что-то менять.
3: Капитал в тот момент был самым хищническим таким, и он, ну, максимально не хотел нести издержки в своих расходах. И к людям относился реально как к деталям, условно говоря, ну, производства. Вот. А советская система, вот почему я говорю, тут гениальность наших советских тогдашних лидеров революции, как бы к ним кто ни относился, но они гениальны в этом. Они поменяли весь этот расклад. И западные общества были вынуждены, увидев, что происходит в Советской России, менять у себя, ну, эти порядки, потому что их рабочие говорили, посмотрите, Ленин там, Советская Россия, они там за рабочих, за народ. Вот, кстати, между прочим, по-моему, Сталин, да, рассматривал вариант введения 6-часовой рабочей недели с тем, чтобы один день полностью выделить на саморазвитие человека. То есть там, это уже поздний Советский Союз после войны, когда шли такие, ну, новаторские идеи, то при Сталине реально рассматривали один день для развития человека. То есть он должен там читать, ходить в театр. Ну, там,
1: спортом заниматься.
3: Да-да-да, саморазвитие личности. Гармоничное саморазвитие личности.
1: Хобби какие-то.
3: Такая история даже рассматривалась при тиране Сталине.
0: Да, человечество прошло большой путь, знаете, от штрафов за убийство человека до отпуска из-за депрессии. Которые сейчас у нас есть, мы частенько наблюдаем. И прошло времени не так уж и много, на самом деле. Короткий промежуток, просто благодаря тому, что начала развиваться наука, начало развиваться какое-то самосознание у людей, все поняли, что человек – это важный элемент на нашей планете, а не просто ресурс, как лопата или тяпка. Тяпка или цапка, как правильно? Ну, все по-разному говорят, и тяпка, и цапка на самом деле.
3: Я слышал тот и тот вариант, да.
0: Ну, ладно, не...
3: Ну, знаю точно, что сапать.
0: Не об этом, не об этом речь.
1: Всегда.
0: И как бы мы дальше не развивались, как бы много роботов у нас не появлялось, искусственного интеллекта, нам нужно не забывать, что труд сделал из обезьяны человека. Если мы перестанем трудиться, то мы обратно пойдем по этому пути, но в обратную сторону. И станем этими обезьянами, но еще более бесполезными. Если обезьяны несут какую-то биологическую функцию, да, то человек, если станет неленивым никаким, он просто будет биомассой, которая будет существовать, пожирать много и портить только эту планету.
3: На самом деле, мы же даже созданы, вот наше тело, да, там, если с точки зрения, тут Евгений Дорович, наверное, больше понимает в этом, но как я как дилетант, не специалист и не врач, я понимаю, что человек создан для того, чтобы двигаться. То есть человеческое тело, оно когда сидит или лежит, оно, ну, деградирует. То есть у тебя, я беру сейчас даже не внешний вид, там, мышцы, там, еще что-то, а именно внутренние процессы. То есть у тебя забивается движение крови, там, у тебя сосуды хуже становятся от того, что ты ведешь неподвижный образ жизни. Вот. И здесь не говорится это о том, что надо постоянно ходить, там, физической работой заниматься. Нет, но хотя бы двигаться. А любой труд, ну, когда ты занимаешься чем-то, работаешь, подразумевает движение. То есть ты не просто сидишь на диване, там, да, или лежишь где-нибудь, там, и пирожки кушаешь на кровати, а ты реально постоянно что-то должен делать. И, кстати, в этой части, понятно, сейчас есть много сидячей работы, так скажем. И это,
0: ну, мы сидим.
3: Ну, мы-то с вами сидим не все время. Вот. Но я к тому, что не зря вот даже существуют эти 15-минутные перерывы, да, там по кодексу законов, кстати, о труде в том числе. Технологические перекуры, да. Ну, то, это шучу, конечно, но тем не менее. Но нахождение вот в обществе, общие задачи.
0: Сейчас даже рабочие места с беговыми дорожками делаешь, чтобы вот человек шел и на, да, и на ноутбуке работал.
3: Но да, умственная деятельность.
1: Это для удаленщиков сделали.
0: Нет, уже и офисы есть. Офисы такие, тоже? Да? Вот люди, если хотят, могут в таком офисе работать.
1: Ну, я тебе скажу, абсолютно ты прав в этом направлении. И скажу, что люди сами чувствуют, что что-то не так, когда ты засиживаешься.
3: Да.
1: И заметьте, у нас как сильно кратно выросло количество людей, которые занимаются спортом.
0: Да.
1: Имеется
0: да,
1: в виду не профессиональным, не на Олимпиаду готовят себя.
3: Да нет, профилактически.
1: Да, профилактически. То есть и государство тоже много чего делает. Вот я скажу, приятно, вот как-то ехал вечером в Крыму по городу и вижу там, где поставили
3: спортплощадки.
1: Спортплощадки, где уличные. И сколько там молодежи было.
3: Да.
1: Разного возраста.
3: Но у нас в селах то же самое, кстати.
1: Да. И дети занимаются, дети, там, подростки, да, молодежь, занимаются все. И взрослые также идут в тренажерные залы, пытаются хоть как-то, как-то какой-то кинетикой заниматься. И это хорошо.
3: Да.
1: Это правильно.
3: Да.
0: Если вкратце подвести выпуск нашей сегодняшней телепередачи, можно сказать, как говорят добровольческие, значит, не добровольческие отряды, а трудовые отряды, наши студенческие отряды, господи, забыл, как называется, труд крут. Да, и это правда. Это правда, потому что если человек трудится, он живет, он развивается. Я считаю, что труд должен войти обязательно, один из первых, в новую идеологию, которая рано или поздно создастся. Труд – это не только физическая работа, труд – это и интеллектуальная работа, это и про саморазвитие, труд над самим собой, работа над самим собой. Это очень важно. Если вы думаете, что современные технологии все за вас сделают, нет, не все. Современные технологии не подарят вам яркую, насыщенную и, главное, здоровую жизнь. Они просто вас заменят, и все. Поэтому трудиться нужно обязательно. И нужно труд пропагандировать. И обязательно молодежь привлекать к большим строительным каким-то проектам, программам, потому что это важно. Это повод для гордости. И, возможно, такие проекты потом будут менять жизнь нашему молодому поколению. Вроде бы все сказал.
3: Ты забыл еще добавить, что не забывать отмечать труд. 1 мая с шашлыками.
0: Вот это, наверное, единственный в мире праздник, где праздник труда. Все, просто.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Да. Тот ест, да. Замечательная фраза из советского.
3: Учись, студент.
0: Ну, давайте мы вас завернем в обоину. Это была программа «Поди разберись». Евгений Глотов радовал вас своим интеллектуальным трудом сегодня. Евгений Брыков радовал вас сегодня ораторским трудом. Ну и я, скромный Сергей Кочнев, радовал своим просто нахождением, как мебель.
3: Нет, ты сейчас пойдешь шашлыки жарить.
0: Точно. Все, на шашлыки айда, можно несколько дней жарить, здесь ограничений нет. Всем хорошего отдыха и прекрасного завершения весны.
3: Счастливо.
1: Пока.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

0: 21.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 19 столетии в Петербурге довольно долго ходили таинственные разговоры о зловещем привидении на заколдованной даче. Это были не кривотолки, свидетелей были тысячи. Всякий желающий мог приехать, если повезет, а везло довольно часто, в волю послушать жуткие, невероятные по своей природе заунывные звуки, не лишенные при этом некоторой мелодичности. Потусторонний вой мог продолжаться менее минуты, а мог донимать соседей по много часов подряд. Странные звуки доносились из теремка, заброшенной дачной постройки в зарослях чертополоха и крапивы. Старожилы рассказывали, что когда-то, в общем-то не очень давно, теремок принадлежал местному старосте. Сам он жил в домике получше, а этот сдавал отдыхающим. Курортники были часто недовольны, и задолго до того, как стать обителью ужасов, теремок прославился как дом скандалов. Очередной дачник заезжал с семейством, обнаруживал, что курица в здешних местах стоит рубль, прохладительные напитки бесценны, а дача никуда не годится. Домишко гадкий, ветхий, неуютный, и по всему, видать, тот, кто его возводил, тратиться особенно не желал, а годы и вовсе сделали пребывание в нем невыносимым. Но это было бы еще полбеды, как бы староста был скромным. Так нет, он драл за развалюху три шкуры. Далеко не последним, но обитателем дачи, который запомнился старожилом, а, как мы понимаем, на курорте старожилом, может быть, даже дитя 10 лет, был некий артист-музыкант. Он мечтал по-человечески отдохнуть, однако к неудовольствию старосты оказался самым капризным из всех постояльцев. Мало того, что решил переменить дачу всего через 3 дня, так еще и требовал вернуть задаток. Говорил, что провести в этой халупе не то что лето, а несколько часов – это невыносимо. Мука. Старосту такими разговорами было не пронять. Не таких видывали, поднаторели. Не музыкантишки какие-нибудь, а чиновники средней руки в домишке почивали. Офицеры, интеллигенция, и все как один платили, скандалили, но платили. Поднялся сыр-бор, музыкантишка закатывал глаза, изображал, как ему плохо. Староста над ним насмехался и стращал. Долго спорили, и переборол староста курортника. Тот вдруг как-то скис, обмяк, и мало того, что перестал деньги требовать, так еще и вызвался пожить в теремке пару денечков. Все хозяева дачных построек сказали: «Молодец, староста, умеет, этакую развалюху сдает, так еще и отдыхающих в нее своими глазищами и крутым нравом прямо вдавливает». А как съехал артист-музыкант, все и началось. Приезжали из столицы всякие экзорцисты-спиритуалисты. Походят, бредятину свою козлиными голосами пропоют, а домик потом опять воет. И выходит, то призраки орут, то спиритуалисты. Очень это раздражало. И продолжалась эта потусторонняя канитель довольно долго, по курортным меркам. А разрешилось все неожиданно. Приехал из столицы, на этот раз не экзорцист, а тот самый музыкант. Почему-то сильно извинялся, сказал, дошли до него слухи, и он теперь хочет призраков прогнать. Провел в теремке ночь, день, на этот раз бесплатно. И все, полная тишина и благодать. Даже как-то обидно стало. Люди специально приезжали посмотреть, деньги оставляли. Только хозяева соседних домов были в ярости. И вдруг все, ручеек экскурсантов иссяк. А раскрылась вся правда еще через несколько лет, когда артист-музыкант снова приехал отдыхать и уже не так боялся и стеснялся. Оказалось, его настолько изумила жадность и наглость старосты, что он решил его как следует проучить. Вырезал из прутика ивы свистульку, потом еще одну, вырезал их 2-3, да и рассовал во все щели, откуда дули сквозняки. А сквозняков в том теремке было много.
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Это, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 22.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Boys.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Так, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

свете. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: 23.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

узнавай. Радио Таврия.

0: слушаете «Радио Таврия». «Радио Таврия». В эфире. «Вечерний Херсон».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас в гостях представитель военной комендатуры с позывным «Дариал». Дариал, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Пользуясь случаем, хочу вручить всем яркий букет поздравлений, первомайский букет поздравлений с праздником 1 мая, с Днем весны и труда.
2: Я вас тоже поздравляю от всего коллектива «Радио Таврия» и наших слушателей. Ну и наша сегодняшняя тема, несколько нестандартная для пятницы, это работа военной комендатуры. Что такое вообще военная комендатура, как говорится, с чем ее едят? И давайте начнем с базы. Какие задачи на территории Херсонской области выполняет такая организация, как военная комендатура?
3: Ну, всем нам известно, что с октября 2022 года на территории Херсонской области введено военное положение. Этот статус региону присвоен в соответствии с указом президента Российской Федерации 19 октября 2022 года номер 756 о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Для обеспечения режима военного положения на территории региона дислоцирована военная комендатура, которая образована в феврале 2023 года. Вот в этом году комендатуре исполнилось 3 года. Вот. Военнослужащие комендатуры привлечены к выполнению боевых и специальных задач в рамках проводимой по решению президента Российской Федерации специальной военной операции. Военная комендатура выполняет задачи организации и ведения территориальной обороны, обеспечения режима военного положения, как я уже отмечал, реализации основных направлений деятельности военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Мы участвуем в поддержании особого режима въезда на территорию региона и выезда из нее. Участвуем в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных работ, в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
2: С какими структурами и ведомствами и как взаимодействует комендатура для выполнения своих задач, вот тех, которые вы перечислили?
3: В рамках выполнения задач, стоящих перед военной комендатурой, осуществляется взаимодействие со всеми силовыми структурами, Министерством внутренних дел, войсками Национальной гвардии, структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям и управлением Федеральной службы исполнения наказания, а также с администрацией области и муниципальных округов.
2: Немного поговорим о юридических моментах. Какими нормативно-правовыми актами руководствуется военная комендатура в зоне проведения специальной военной операции? Да, и в принципе наш регион, он несколько нестандартный. Есть угроза диверсантов, ударов БПЛА. Это не секрет, к сожалению, вот оно так. Как вот все организовано здесь с учетом этих условий?
3: Что касается правовой базы, при организации деятельности и выполнении задач военной комендатуры руководствуется в первую очередь законом об обороне 31 мая 96 года номер 61, законом о военном положении 30 января 2002 года номер 1, а также указами о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области 19 октября 2022 года номер 756. Вот, а также о мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации 19 октября 2022 года номер 757.
2: Ну, а вот все-таки тот факт, что у нас идет специальная военная операция, налаживает ли это какие-то особенности на работу военной комендатуры?
3: Ну, безусловно, так как, ну, все мы знаем, что, возможно, противником заброска диверсионно-разведывательных групп. Ежедневно мы сталкиваемся с пролетом и атаками беспилотных летательных аппаратов. Военная комендатура решает задачи противодействия.
2: Какими полномочиями и обязанностями наделен сотрудник военной комендатуры в нашем регионе и какие правонарушения относятся к компетенции военной полиции и военной автоинспекции?
3: Автоинспекции коснусь чуть позже в своем ответе. По военной полиции. Деятельность военной полиции регламентирована уставом военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Полномочия военной полиции распространяются на строго определенные категории лиц. То есть это военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, лица гражданского персонала вооруженных сил. А гражданские лица, скажем так, входят в сферу деятельности военной полиции в ситуациях, когда они посягают на охраняемые военные объекты, имущество вооруженных сил или совершают противоправные действия в отношении военнослужащих. Органы военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении военнослужащих Российской Федерации, граждан, призванных на сборы и гражданского персонала Вооруженных сил. Что касается военной автоинспекции, сотрудники ВАИ осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями транспортных средств Министерства обороны, Росгвардии и других силовых структур. Инспектора проверяют техническое состояние автотранспорта, допуск водителей к управлению транспортными средствами. Комплекс всех этих мероприятий позволяет повысить обеспечение безопасности дорожного движения на территории Херсонской области.
2: Я подчеркну, то есть военная полиция – это больше вот про военнослужащих, а обычная классическая полиция – о гражданских людях.
3: Совершенно верно.
2: Ну, а вот такой вопрос. Какие меры предпринимаются сотрудниками военной комендатуры при обнаружении признаков преступления в действиях как военнослужащих, так и гражданских?
3: Ну, при получении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции производится регистрация и проверка данного сообщения. По результатам проверки, а также при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, проводится фиксация следов преступления, сбор доказательств, изъятие их, исследование. При обнаружении в действиях, а также бездействиях военнослужащих или гражданских лиц признаков преступления, уведомляются об этом военная прокуратура, военный следственный орган. В случае необходимости сотрудниками военной полиции и военной комендатуры осуществляется оцепление места преступления, проводится комплекс разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц, ну и в дальнейшем принятие решений в отношении данных лиц согласно нормативным актам.
2: С какими жалобами или просьбами и, главное, куда могут обращаться граждане в военную комендатуру в нашем регионе?
3: Граждане могут обращаться в военную комендатуру с жалобами и просьбами по вопросам поддержания правопорядка, воинской дисциплины среди военнослужащих. Если гражданина, который обращается, усматривает необходимость по данным вопросам обратиться. При выявлении противоправных действий как в отношении военнослужащих, так и в отношении гражданского населения. При обнаружении подозрительных лиц, предметов на территории области. Самый быстрый и удобный способ обращения в военную комендатуру через мессенджер МАКС по номеру телефона 8 990 280 1880.
2: Сейчас уже май, сегодня 1 мая.

0: такое произойдет, можно более подробно, какие меры безопасности и ограничения будут дополнительно введены в разных округах области во время проведения майских праздников и как себя вести гражданам, чтобы ни в коем случае не пострадать от возможных происшествий?
1: Да, все мы помним о трагических событиях, которые произошли в новогодние праздники.
0: Харлы.
1: Да, в Харлах. Вот, противник, да, цинично использует, скажем так, традиционные вещи. Такие люди собираются для отдыха с семьями. Вот, и, к сожалению, такие трагичные события происходят.
0: Это чтобы мы не ожидали удара, правильно?
1: Совершенно верно. Люди с праздничным настроением приходят отдохнуть с семьями, а противник-то как раз эти вещи-то использует, чтобы и медийный эффект создать в своих средствах массовой информации. Вот. Ну и как можно больнее нас ужалить. Вот. Ну, что касается вашего вопроса, в период проведения майских праздников военной комендатурой будут организованы ряд мероприятий, направленных на усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности на территории Херсонской области для недопущения совершения диверсий, террористических актов. Подробности, конечно, раскрывать не буду, но вместе с тем такие мероприятия проводятся. Прошу населения проявить бдительность, сознательность, особенно в период вот этих праздничных дней, вот особенно 9 мая, святой для всех для нас праздник. Прошу отнестись с пониманием по некоторым возможным ограничениям, связанных с усилением досмотровых, проверочных действий сотрудников военной комендатуры и Росгвардии.
0: Если гражданин увидит что-то подозрительное, что ему делать и что вообще можно считать подозрительным, чтобы лишний раз не беспокоить военнослужащих, военную комендатуру или полицию?
1: Что считает гражданин подозрительным, это его личное мнение. Если, скажем так, он усматривает в событии, которые у него на глазах происходят, нечто такое, что, на что считает необходимо обратить внимание сотрудников силовых ведомств, то это нужно делать непременно. Вот. Чем пройти мимо, а на самом деле события окажутся с трагичными последствиями. Вот. Чтобы этого не допустить... Ну, я уже назвал номер телефона, по которому следует обратиться. Ну, значит, все мероприятия будут сопровождаться сотрудниками полиции, Росгвардии, военной комендатуры. Они на виду. Вот, немедленно нужно обращаться к ним.
0: Можно еще раз номер телефона?
1: Номер телефона 8-990-280-18-80.
0: Ну что же, дорогие друзья, я напомню вам, что мы сегодня общались с представителем военной комендатуры с позывным «Дариял», и мы поговорили о работе непосредственно военной комендатуры, что это такое, и поговорили о том, как себя вести в предстоящие майские праздники, чтобы ни в коем случае не пострадать и просто хорошо встретить вот эти теплые весенние дни. «Дариял», до встречи!
1: До встречи, всего доброго всем!

Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один, даже если молчишь, даже если просто едешь домой.

Геническ, 103.5 FM. Херсон, 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: Радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где

Во дворе, в котором мы выросли, давай, в котором давай, влюбились, и где впервые увиделись, давай, теперь только давай, в памяти осколками сложено, я бы снова увиделся с пацанами из прошлого. Во дворе.

Винническ, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: запись пошла. Ну, самый актуальный вопрос в этот период. На кефире или на минералке?
1: На кефире.
0: Не, ну что ж ты мариновать, в чем?
1: Я думал, ты про окрошку.
0: Ну, окрошку тоже, кстати.
1: Я забыл выключить.
0: И то, и то, понимаете?
1: Я забыл выключить Макс.
0: А что? Макс невозможно выключить. Он ловит даже
2: невозможно. Шашлыки маринуют, и томатная паста, и масло, и соевые. Там вариантов куча.
0: Ну, вот самый популярный, как по мне, это всегда кефир. Или кто-то говорит, я только вот на минералку, лук добавлю, и все. И самое вкусное получается.
2: Ну, кстати, ленивые маринады — это киви. Там 40, киви. Это просто 40 минут
0: час. Русский народный киви.
2: Русский народный киви. 40 минут час, и все, мясо беда.
1: Я пользуюсь, разваливаюсь. Максом пользуюсь, между прочим.
2: Отлично.
0: Чим. Он Макс, теперь на русском. Чим Максом вы пользуетесь.
2: Он теперь на русском, отлично просто. Он теперь не Мах, а Макс.
0: У вас есть традиция на Маевку выезжать 1 мая-то?
1: Честно сказать, нет. Ну, вообще, да. Ну, как бы у меня это обычно сопровождается тем...
2: Нет, настоящий политик.
1: Ну, вообще, да.
2: Нет,
1: да. Ну, наверное. Все. Если отлично. Женщина говорит «да», то это может быть. Не, как там «нет», то это «да». Не,
2: но позже.
1: И, да. Ну, короче, ты знаешь про женщин. Все поэтому. Этот,
2: так ты выезжаешь или нет?
1: Да. Ну нет, я...
0: Ладно. Он как Гарик Харламов, он на природе. Он во дворе, а двор где? На природе.
1: Я помню одну историю про 1 мая.
2: Да там реально природа, ну что ты пристал к Гарику?
1: От тебя помню про одну историю про 1 мая. Ты мне рассказывал, ты рассказывал.
0: Ты, ты!
1: Собрались на шашлыки в Крыму, а пошел снег.
2: Да.
1: Вот я помню эту историю.
0: Такое бывает в Крыму часто.
2: Мы, кстати, Сережа как-то были, занесло нас в Салехард на игру КВ.
1: На 1 мая?
2: Нет. А да, кстати, май был.
0: Да, это май.
2: Мы, получается, летели через... Это был 3 или 4 мая. Прилетаем, 66-я параллель, а там минус 12. И мы такие выходим, май.
1: Минус 12.
2: Да, да. Ну, самое не это запоминающееся, а то, что как раз мы 9 мая встречали в Салехарде, и у нас как раз в этот день повезли экскурсию. И мы вот, ну, показать там мамонта, там еще мы едем, и смотрим, машины стоят, ну, на обочине, вот такой небольшой, ну, такой островочек, пушка, можно так сказать, да, островочек у величественных деревьев. И люди, ну, в багажнике что-то роются. Мы не можем понять, что происходит. Ну, едем такие, а что там? Говорят, так это шашлыки. Они реально поставили мангал в снегу, в минус, снег, да, вот все, рядом с машиной. В машине багажник стал столом, они стоят все вот тут, так это, в шубах. Знаешь, олени, там же оленеводство, то есть они все такие стоят, там, ну, не олени шубы, я имею в виду шубы из оленей, там, кожанки, и все. И они стоят, и дальше закусывают, и жарят шашлык, прям видно, что жарят. И мы проезжаем, говорю, вот этот народ не победит.
1: Я только хотел сказать.
2: Просто не это... победит.
0: Ну, правда, ради, знаете, вот, опять же, мы с американцами, честно говоря, что мы с американцами похожи. И действительно, они же тоже на барбекю любят выезжать и готовят его абсолютно везде, где возможно. На парковках, да, перед футбольными матчами, вот им прям тоже традиция. А у нас вот шашлычки, чуть-чуть другая.
2: Ну, барбекю немножко не то.
0: Это, ну, для шашлык, нас.
2: Для нас.
0: Так, ну что, шампуры на стол?
1: Давай, да.
0: Давайте запишем, можно сказать, праздничный подкаст. А после этого, ай да, собирать вещей. Да. Шучу, нет, надо, кстати, быть осторожным в этот период.
1: Да, да, с вещами сейчас
2: не
1: борьба.
2: Не только в этот.
0: Ну да.
2: Они уже и не зимуют.
1: Вещи — это опасная тема, кстати, ну то потом пообсудим.
0: Да-да-да. Все, погнали?
3: Поди разберись. Для слушателей старше 16 лет.
0: Подкаст «Поди разберись» в эфире, в студии Евгений Глотов, Евгений Брыков. Меня зовут Сергей Кочнев. И да, чувствуйте, чувствуйте этот приятный запах мая. Май наступил, и в самый первый день этого замечательного, кстати, мой любимый весенний месяц, потому что, по сути, это уже практически лето, очень комфортная погода, все расцвело, все благоухает.
1: Знаешь еще почему?
0: Почему?
1: Потому что у меня день рождения в мае.
0: Перезаписываемся.
1: Ладно, ну...
0: Ну и хорошие праздники, да, действительно, в мае. Вот праздник весны и труда. Это 1 мая раньше назывался, в самом начале это День интернационала, да, если не ошибаюсь, он назывался. Вот. И еще, естественно, 9 мая, великий праздник, великий день для всех день стран победы. Бывшего Советского Союза. Ну, естественно, ваш день рождения тоже абсолютно не вписывается в эту категорию замечательных праздников. Ну, давайте поговорим про 1 мая. Он для меня чем интересен праздник? Потому что это пропаганда труда, да, было. У нас обычно, когда что-то пропагандируют, пропагандируют царя, пропагандируют веру, пропагандируют идеологию, да, о которой мы с вами говорили в предыдущем подкасте, а тут просто пропагандируют труд. И праздник настолько вот закрепился у нас в обществе, что мы его отмечаем до сих пор. Эти парады рабочих идут там предприятие одно, предприятие второе, третье. Даже сейчас продолжается традиция, но уже не в таком масштабе, что, честно, плохо. На самом деле было бы неплохо, если бы выходили рабочие и проходили...
1: Ты как будто бы с претензией ко мне в этом.
0: Ну, потому что вы не проводите.
1: Где... Я понял. Хорошо.
0: Где парады?
2: Чем занимается управление?
1: Я понял.
0: Как вы относитесь к пропаганде труда и вообще нужно ли труду какой-то расширенный пиар? Потому что вроде бы это само собой разумеющееся. Человек должен трудиться, что-то делать. И не всегда людям труд нравится, потому что труд ассоциируется с работой, с усталостью, с тем, что не можешь подарить себе минутку свободного времени. А тут взяли и немножечко поменяли взгляд на труд, что это может быть и праздником.
1: Как эта знаменитая фраза звучит? Труд превратил из обезьяны человека, да?
2: Да.
1: Ну вот.
0: Да. И завершаем подкаст на этом.
2: Да. Труд крут.
0: Труд крут, да, кстати, да. Добровольческий отряд.
1: Пускай эксперт по трудам и философии.
2: По трудам.
1: Пускай труд...
2: Самый трудовик в школе.
1: Да. Пускай эксперт по трудам, трудовикам и философиям начинает.
2: А что тут начинать-то?
1: Хочу послушать.
2: Очень интересно. Давайте вот тоже немножко так. Мы же любим в историю копнуть, философию. Как эволюционно отношение человека к труду. Mm-hmm. Да, если мы берем античность, вот я же люблю тоже читать про античность. А у них там труд это было фу. Это пусть рабы этим занимаются, а мы вот будем философствовать, там, если римские бани обсуждать о том, как же страной-то управлять, знаешь, как в нашей Раше было. Отдохнуть вам надо,
1: Аристарх Бенедиктович. Древние точно так же?
2: Да. У них было... Римляне очень много... Они почему и были такой успешной империей? Потому что они не ассимилировали, а брали лучшее от тех народов, которые входили в состав империи. Угу. Кстати, в этом плане мы уже говорили, что...
0: Чуть-чуть похоже, да.
2: Очень похоже, да. И... Дальше вот в средние века труд был, это не то, что там благо или зло. Если ты не будешь трудиться, не сможешь зарабатывать денежку, ты просто сдохнешь. Даже не умрешь, а сдохнешь именно в какой-нибудь канаве, потому что, ну, особенно в раннем средневековье. И потом уже с развитием технологии, технологической революции и технической революции, или технологической, как она правильно?
0: Технологическая,
2: да, что-то вылетело у меня из головы.
1: Ну, сначала была индустриальная.
2: Промышленная,
1: да.
2: Индустриальная, да. Вот,
1: а потом технологическая.
2: Технологическая, да. И уже потом стало людям, ну, правда, в каких условиях люди тогда жили. Почему, кстати, вот мы в прошлый раз говорили про Владимира Ильича Ленина и в целом идеи марксизма. Она же что залетела, эта идея? Потому что люди тогда работали 12 часов в день.
1: Да.
0: Да.
2: А здесь пообещали 8 часов, и все.
1: И в тяжелейших условиях.
2: И в тяжелейших,
1: кстати,
2: условиях,
1: да,
2: конечно.
1: Никакой охраны труда, там каких-то...
2: Да. Декрет,
1: да.
2: Отпуск, да. Больничный,
1: это
2: о чем?
1: Вообще не было.
0: Ну, кстати,
1: да.
0: Вот корни праздника 1 мая уходят в Чикаго в 1800, я честно не помню, 86-й вроде бы год, была первая забастовка рабочих в Штатах, которые требовали 8-часовой рабочий
1: так
0: день.
1: Я тебе больше того скажу.
0: Потом в Российской империи была
1: самые тяжелейшие условия труда, ведь на самом-то деле промышленная революция у них раньше произошла, чем в царской России. Понятно.
2: Стартовала она, кстати, тогда еще Британская империя.
1: Да, и самые тяжелейшие условия труда были как раз у британских рабочих, у французских рабочих, эти все забастовки и восстания ткачей.
2: Ну, американцев тоже.
1: Да, ну, безусловно. Там были ужаснейшие условия труда. Там к рабочему человеку относились просто как к мусору. Ну, именно поэтому там и были корни этих...
0: Просто инструмент, очень как большой... лопата и человек на одном,
2: да,
0: уровне.
2: Очень большой был травматизм еще,
1: да,
2: тоже.
1: Да.
2: И это ужасно было в том плане, почему вот эти пролетарские мысли, да, если так можно сказать,

0: Да, вся семья обречена. Да. Это было ужасно. Это причем не так далеко. Это не какое-то там средневековье забитое, как рассказывают. Это вот, вот уже 18-19 века. Вот. А сейчас, вот заметьте, 20 век, 21 в особенности, как поменялось отношение к труду. Уже появился такой термин «любимая работа». Вот я люблю свою работу, я хожу на работу. То есть очень красиво воспитали, промыли, скажем так, мышление и подход к работе.
1: Если ты найдешь работу по душе, то ты не будешь работать ни дня в жизни.
0: Ни дня в жизни, вот, да, да. Ты должен работать не по часам, а работать на производительность и так далее.
1: Подписывайтесь на наши мотивационные паблики во всех ресурсах.
0: Да. И вот заметьте, вот мы с вами втроем поколение миллениалов. Да, мы часто поколения сравниваем, вот да. Интересно. Вот мы с вами трудоголики. Да. Вот миллениалы, они больные люди на это. То есть как это я приду домой и не отвечу на сообщение там, начальства, отложу телефон куда, ну, когда раньше телефонов там не было, могли по городскому там и так далее. Да. Вот. А посмотрите на молодое поколение зумеров. Они красавчики в этом плане, с одной стороны. Вот я как работодатель немножко не в восторге, скажем так, мягко. А вот как человек я их понимаю. Они четко разграничили, поставили свои, как это модно, это, свои границы, этих, берегут их, сохраняют и так далее. У них все говорят так. Рабочий день закончился. Пока. Все. И ты ничего с них не возьмешь, потому что трудовой договор...
1: Правда, все. Ради, вот зумеры, простите, если вы сильно оскорбляете, хотя вы вряд ли даже это смотрите, потому что лень так долго смотреть.
0: Слишком долгий ролик.
1: Я уже, да, начинаю сталкиваться с зумерами не только у нас там на работе, а вот, допустим, в кафе. И если я вижу, что там на кухне работают зумеры, я понимаю, что я буду долго ждать заказ или что-то еще. Я уже причем это понимаю. И мы так уже смотрю, ну, ладно, понятно, в принципе.
0: Бог с ним заказом.
1: Что-то забудет.
0: Подождешь.
1: Я вот недавно в кафешке был, мне заказ долго не выносит. Думаю, почему не выносит? Я смотрю, официантка зумер. Она сидит просто напротив меня за другим столиком. И что-то телефон заряжает. И мой заказ лежит, я уже вижу. Я ждал минут 15. Ну, потому что надо зарядить телефон.
0: Ну, потому что, понятно, да, ей важнее такой. Это, да. А вот представьте, они потом будут, они уже становятся, и в дальнейшем чисто они будут, это медицинская, образовательная элита. Вот это страшно. Инженеры. Нет, ну я тоже сейчас скажу, что я зумера-ненавистник. Да.
2: 1 мая перестанут праздновать.
1: Ну, то, что лень.
0: Да, они просто...
2: Потому что это выходной день.
0: Нет, они просто могут не понять, и скажут, рудименты.
2: Выходной день и кинопоград.
1: Ну, слушайте, да. А здесь может сыграть все немножко по-другому. Говорят, что лень – это двигатель прогресса.
0: Да.
1: Вот зумеры, вот они олицетворение этой, даже не лени, а просто они более ценят себя, чем мы с вами. Это тоже да. это хорошо. И они будут искать способы, как вот сделать ту или иную рутину, неприятную работу – как-то легче, чтобы это делали те же роботы.
2: Я хотел пошутить по этому поводу.
0: Главное, чтобы не стать рабами. Вот очень хороший, Жень, прости, я сейчас закончу мысль. Не на правах рекламы, просто расскажу. Вышел голливудский фильм, наверное, голливудский, зарубежный, про искусственный интеллект, как он поработил нас в будущем. То есть фантастический фильм, буквально вот свежий. Интересно. Там что-то веселись, играй, не сдохни. Как-то так называется. Что около этого?
2: Оптимистично. Название.
0: Оптимистично. И там показывают вот тоже путешествие во времени. Я не буду спойлерить, просто скажу, что как человек из будущего возвращается якобы в наше время, но там чуть дальше, чем, наверное, 30-е годы, и пытается остановить этот технологический прогресс. И потому что в дальнейшем он говорит, это все, мир остановился. Из-за вот лени люди даже не встают с диванов, с кровати, им ничего не надо, им все приносят, и они просто они стали роботами. Биороботы. Очень иронично, даже там местами черная комедия. И рекомендую посмотреть. Такого еще не снимали. То есть сказать, что именно показать социальные последствия для общества. Именно расцвет яичной истории. Очень рекомендую. С удовольствием посмотрел.
2: Первый парад роботов на 1 мая. Ну, когда они везде все профессии займут.
1: Ну, когда-нибудь... Вот, кстати, одна известная... компания, которая роботов-доставщиков уже использует в России, в принципе, с их количеством роботов они уже могут на каком-либо параде проехаться со своими роботами-доставщиками.
2: Они не пойдут потом на шашлыки.
1: Да. А кто его знает, может, уже придумали робота, который так все сам крутит.
2: Так он что, будет кушать шашлык?
0: Так он что будет сам крутит? Делать. Это в этом же вся эстетика.
1: Да.
0: Ты
1: конечно,
0: на улице, этот дым, ты вот это стоишь.
2: Никакой робот никогда не заценит шашлыки.
0: Конечно.
1: Никогда не жарили.
2: и я не робот.
1: И тут мы возвращаемся к тому, о чем говорили в самом начале нашего подкаста, что, возможно, пропаганда труда, она нужна именно поэтому. Если для меня странно, почему так

0: Да, нужно было пропагандировать труд. Наверное, показать, что это не тяжелая работа, а что-то полезное и приятное.
1: Когда тогда?
0: Вот даже в советское время, когда не было такой роботизации. Когда,
1: а там
0: когда были
1: другое.
0: Стахановцы, люди, так, которые в шахте там, там добывали уголь.
1: Тогда была идеология того, что...
2: Да, там другой смысл был.
1: Да, про рабочий класс, простой люд во главе всего, и вот их достижения. Вот это соцсоревнование.
2: Конечно.
1: Она у нас до сих пор осталась. Да. Вот даже, я вот честно скажу, признаюсь, удивлен. То есть... Приходят заместители, начальники отдела и говорят, вот надо, вот у нас там какой-то профессиональный праздник, например, вот ближайший день радио, давайте грамоты вручим. Я говорю, да людям же более приятна премия, чем грамоты. Говорят, нет. Я думаю, ну ладно, я думал, уже тоже пережитки, знаешь, вот эту вот грамотку получить, благодарность. Вручили, люди счастливые, поставили в кабинетах, ну, повесили, поставили, кто как. Эти грамотки, у кого там 2-3 радостные сидят. То есть вот это вот культ соцсоревнования, он у нас уже, походу, в генетике. Потому что люди, вот зумеры, радуются грамоте.
2: Признание.
1: Это признание, да. Это ничего плохого в этом нет. Да. Я, наоборот, в восторге от того, что все-таки мы не потеряли нематериальность. Вот мы, вот, потому что материально все понятно. Тебя ценят, у тебя соответствующий уровень заработной платы, да, и так далее. А вот не потеряли вот это вот нематериальное. И это прекрасно.
2: Там же лозунг один из основных был, какой вот, в подтверждение скажу, по идеологические принципы первомайской истории в СССР. Мир, труд, май. То есть там не только труд вкладывался в эту всю историю. Труд, понятно. Там показывалась как раз солидарность и даже, наверное, больше скажу, особенность Советского Союза как государства, в котором человек труда, ну, рабочий, крестьянин, возведен в, ну, в основу государства. То есть в основе.
1: В элиту.
2: Да, в элите, абсолютно верно. То есть в элите государства люди, которые трудом добились, причем абсолютно разным трудом. Никто же не говорит, что ты должен только на заводе работать, а с проектирования ракет, или там, допустим,
1: в своем направлении.
2: Работа в школе, да, учителем, то же самое.
0: Ну, то есть... У меня вот у дедушки, Царство ему небесное, у него орден Ленина был за вклад вот в трудовую деятельность.
2: Конечно.
0: Он обычный тракторист.
2: Все правильно.
0: Вот. И в какой-то момент у нас 90, понятно, с 90-х годов у нас...
2: Кстати, очень серьезная награда.
0: Да, вот стали такие профессии, они ушли на второй план. Там,
2: так, кстати,
0: те же дворники, трактористы, типа... Ну, даже, помните,
1: капитализм
0: пришел. Да, нам говорили даже родители, что ты дворником всю жизнь будешь работать.
2: Орден Ленина, это серьезная
0: это
2: история.
0: Это же плохо. Вот когда были такие парады, когда тот же дворник мог выйти в составе там,
1: и
0: своего коллектива.
1: И до чего
0: коллектива.
1: Мы докатились с этой идеологией 90-х, что надо всем экономистами и юристами становиться, даже если у тебя нет к этому предрасположенности. Потому что невозможно стать...
2: Докатились до того, что элементарно нету сейчас нормальных сварщиков, нормальных.
1: Нет, они есть.
2: Ну,
1: только у них зарплата. Сейчас у рабочих профессий, сварщики и дворники, они в два и более раз превышают, средние, имею в виду, превышают тех же экономистов и юристов.
2: Правильно, вот, но я тебе хочу сказать, вот,
1: дефицит.
2: Без шуток, попробуй найди сейчас хорошего сварщика.
1: Ну, это сарафанное радио работает. То есть вот, у тебя есть какие-то контакты, да, у всех в телефонах есть там Андрей Труба.
2: Да, понятно, да, там, безусловно.
1: И прям найти хорошего,
2: найти хорошего сварщика. Вот у меня товарищи там, у них этот автомастерские, и вот они, ну, частные, они говорят, что сейчас слесаря хорошего найти, да, эта проблема, ну, который будет.
1: Ну, кстати, зумеры могут изменить эту ситуацию. Тоже читал, Росстат давал статистику в ЦИОМ о том, что молодое поколение выбирает даже вахту. То есть они и готовы на север, на севера ездить и все остальное. И в том числе в рабочие, потому что они выбирают, это как вот модно было, скачок.
2: Поработал и
1: скачок.
2: Отдыхаешь.
1: То есть у тебя,
2: да,
1: не вот это вот 5-2,
2: да,
1: график,
2: да, да, да, да,
1: 8 часов, а у тебя конкретное определенное
0: время. Есть больше времени на себя.
1: Время.
0: На самом деле это неплохо. Я тоже там все время как-то рассматривал вахту, почему ты поехал, там полгода поработал, там, ну, я так утрирую, полгода отдыхаешь.
1: Полгода как, пенсия, да?
0: Да, как моряки или там рыбаки, допустим, на Дальний Восток катаются, тоже поработал какое-то промежуток
2: времени,
0: сложная, заработал.
2: Сложная, конечно, работа, но...
1: Безусловно.
0: А еще вот в чем для меня было...
1: Да какая, вот скажи, какая профессия легкая? Какая работа легкая?
0: Филолог немецкого языка.
1: А, я знаю, чиновники, да?
2: Очень смешно. Да, директор телеканала.
1: Да, да.
2: Вести подкаст.
0: Вести подкаст.
1: На самом деле, если ты руководитель, у тебя замечательная команда, то работать в одно удовольствие.
2: Вообще, мне очень понравилась идея, которую уважаемый наш товарищ профессор высказал.
0: Вы уже два подкаста соглашаетесь.
2: Да, ну это такая тактика пока.
0: Я понял.
2: Вот, значит, относительно...
1: Тактика Прибалтики.
2: Относительно того, что он рассказал про средневековье, да, что если ты не работаешь, ты просто умрешь. Вот я хочу сказать, на самом деле, в современном мире, как бы это ни было завуалировано, но примерно та же самая история происходит сейчас. И как бы не хотели там те или иные государства доказывать, что у них там пособие или еще что-то, ничего подобного. Люди, которые не работают, скатываются в самый низ, давайте будем откровенными, в большинстве западных стран ты не получишь ни образования, ни медицинские услуги, ничего, если ты не будешь зарабатывать определенные суммы денег. А плюс еще это очень вырастает в цене с каждым годом, да, там вот эти страховые,
1: инфляция,
2: пенсионные, называется. Ну, там прогрессирующая история. Вот у нас еще как-то мы сдерживаем это все социальными пакетами, да, у нас в государстве до сих пор, как мы и говорили с вами, у нас осталась вот эта комбинированная модель, такой мутант, да, Советский Союз и капитализм совмещенный. Вот. Но на самом деле это и хорошо, потому что у нас за счет этого у нас социальное государство. И мы очень много функций выполняем для населения в бесплатном режиме. Вот. Но в целом, конечно, я скажу так, где бы ты ни жил, что бы ты ни делал, если ты не будешь трудиться, ты не будешь развиваться. Если ты не будешь развиваться, ты будешь деградировать. Это основополагающие законы в любом направлении. Поэтому, конечно... Трудиться нужно. Я считаю, тут еще надо... Вот такое качество есть, то, что тоже Женя сравнивал с зумерами, да? Почему у нас с вами такое отношение к работе? Потому что у нас совесть очень сильно заедает, если мы что-то не сделали.
1: У нас родители культивировали это.
2: Конечно.
1: Потому что они проходили вот этот период развала и 90-х.
2: Да,
1: и понимали, как тяжело кормить семью.
2: Ты понимал?
1: Как тяжело получить тоже образование. И вот все время, вот Сережа тоже говорил, что
2: да,
1: будешь дворником и так далее. Это ж не от хорошей жизни, так говорили. Слушай, не в обиду дворникам, но в то время. Просто им задерживали зарплату, и люди пытались, вот надо идти там на врача. Ты как вот, я вам скажу так, вот я почему пошел тогда на ветеринара в свое время? У меня были варианты тоже, и журналистика в том числе, и политология, и так далее. Я везде проходил, но мне мама прямым текстом сказала, говорит, вот я не понимаю, вот кто это такие, вот что они будут делать? А вот, говорит, врач, ну, понятно, что медицинский вуз мы не потянули бы финансово, говорит, ну, мы же не знали, что поступлю на гос или нет, на ветеринар, но я поступил на гос, на бюджетное место. И говорил, вот, ну ты всегда будешь, у тебя хлеб с маслом всегда будет, даже в деревне ты, в городе, потому что врач,
2: кстати, правда.
1: Врач, да, она говорит, так потому что выбор был тогда, ну, в начало нулевых, мы только-только отошли от страшных 90-х. И поэтому сейчас, конечно, уже с развитием нашей страны, у молодежи выбора просто, куда пойти учиться, на какую хочешь профессию. И уже нет такого, что ты с той или иной профессией ты не выживешь. Такого нет. А тогда было.
0: Вот даже простой пример, он может даже будет забавный. Всегда, я думаю, каждый из вас так хоть раз в жизни делал, ты представляешь, если вдруг создали машину времени, и я попадаю в прошлое, чему я смогу научить людей? Вот Евгений Эдуардович сможет научить...
1: Хвосты крутить.
0: Хвосты крутить. Да. Вот мы с вами. Я вроде бы инженер лесного хозяйства, ну такой. Больше КВНчик, чем инженер лесного хозяйства.
2: Ну вот мы с тобой будем КВНчиками.
1: Так а может быть тогда ты станешь основателем КВН.
0: Да-да-да. Именно то, что нужно обществу в то время.
2: Я тоже что-нибудь сделаю.
0: Мы будем прекрасно разносить вести.
1: А ты научишь людей, что такое чиновничество.
0: Мы будем новость. Нет, знаешь, будет собирать людей вокруг себя, у костра, и будет рассказывать.
1: Я представил, если бы Евгений Александрович попал к Петру Первому.
2: Я придумал. Смотря в какую эпоху я перемещусь, конечно. Но если я перемещусь прямо в очень-очень древние времена, я буду про звезды рассказывать, я стану оракулом. Я буду...
1: Дельфийским?
2: Да. Я буду внушать людям... что они великие, я буду рассказывать, они будут слушать, сидеть, мы будем какие-то там флешмобы проводить.
1: Ну, смотря в
2: потом
1: какие
2: меня
1: времена,
2: правда,
1: либо тебя сожгут, да, либо сожгут, либо тебя повесят или еще что-нибудь сделать.
2: Спасибо.
1: Не, ну это не потому, что спасибо, потому что ты будешь нести ересь для того времени.
0: Я это к чему сказал? Раньше в советское время все-таки было больше людей, в обычных рабочих специальностях, да?
2: Да. Ну, могу учить английскому языку и литературе.
0: Возможно, и не было этого языка еще, понимаете?
2: Ладно.
0: Вот.
1: Потом так научишь, что поэтому будет половина английского, французский.
0: И если пофантазировать, взять любого советского человека, отправить его в прошлое, он что-то может. Он может пахать, он может там собрать что-то, отремонтировать, перебрать. И даже школьные знания, если взять, он сможет рассказать, там, почему горит лампочка, да? Но сейчас отправь там даже меня. Я такой буду, как это...
2: Ну, мы с вами можем поломать что-нибудь вместе.
0: Поломать, да, сможем.
1: И потерять.
2: И потерять. То других надо отправлять, да.
0: Пропаганда труда – очень важная вещь. Причем труд должен в себя впитывать понятие не только рабочий, там, ручной труд, но и труд интеллектуальный, что человек должен учиться. И вот именно труд, он должен в новую идеологию, о которой мы постоянно с вами говорим, должен входить в нее, как один из основополагающих пунктов.
2: Я вспомнил, короче, как...
0: Кстати, трудиться над развитием самого себя.
2: По поводу этого истории.
1: И общества.
0: И общества.
2: Значит, вот как раз вот в 60-е, 70-е, вспомните, это даже кроме того, что человек там, допустим, шел, учился, там, ну, школьное образование, понятно, общеобразовательная история вся, но производственные профессии осваивать, ремесленные училища и чему, и всему подобное. То есть ты мог получать, мне даже отец рассказал, ты получал образование школьное, но к этому тебе добавляли какую-то еще производственную профессию.
1: Рабочую, да.
2: Да, тебя учили электрики, там, ну, таким вот то, о чем ты говоришь, азам, то есть хотя бы как теории. Вот. И если посмотреть, у нас очень многие люди, которые вот с советских времен таких интеллектуальных профессий, но они при этом реально могут условно там собрать розетку выкрутить,
0: крутить, да, поставить. Да, да, однозначно.
2: Могут там, не знаю, там с машиной что-то
0: сейчас
2: сделать.
0: Сейчас, если бы не интернет, у меня дом весь бы висел на проводах, наверное.
2: Да, понятно.
0: Потому что не понимал бы, как это отремонтировать.
2: Да. Но я тебе хочу сказать...
0: А это были какие-то базовые настройки советского человека.
2: Я тебе хочу сказать. Отремонтировать все. Я вот сейчас...
1: Да, как Евгений Александрович, который с молотком по дому ходит.
2: А я хочу сказать, я кое-что начал учиться делать. Поэтому, в принципе, если ты меня отправишь туда, в ту эпоху с...
1: Я бы сказал, пошлешь.
2: С шуруповертом и с батареей.
1: Шуруповерт, ноутбук, телефон. Этот велосипед, чтобы электричество
0: нагонять. Давайте просто другого человека уже пошлем.
2: Короче, ты меня с Глотовым вместе отправишь. Отлично. Он будет ходить лечить собак, а я буду рассказывать, как это важно.
1: Волков скорее.
2: Если мы поймем все втроем, мы запустим подкаст.
0: Тоже очень, очень важная вещь.
1: О, католическая церковь обрадуется.
2: Я представил.
1: Просто. Не, кого-то из нас троих выберут папой.
2: Я даже не знаю, кого. Я, кстати, у того, у кого есть итальянские корни.
1: И мы сделаем революцию.
0: Мне, кстати, очень нравится практика трудовых отрядов, которые есть у нас сейчас в Российской Федерации, где вот молодежь активная, ее там принимают эти трудовые отряды, они едут, что-то делают. Что-то строят, что-то там копают, цапают. Это классная вещь. Это, опять же, традиция Советского Союза.
2: Правильная,
0: когда бам-бам, да, строили. Да, ну, студенты. Да. У нас есть один коллега, который катался постоянно, строил там всякие, всякую ерунду. Ну, и это для молодого человека это и весело. Ты едешь с какой-то коммуной своих же сверстников.
1: Социализация.
0: Вы развлекаетесь, находите любовь, возможно, переезжаете в другие города. Сколько студентов переехало из одного региона в другой, когда строили тот же БАМ? Невероятное количество.
2: Да.
0: И это классная практика. И вот я думаю, надо продолжить эти традиции, какие-то большие объекты, привлекать молодежь. Что, во-первых, молодежь чувствовала свою ответственность, чтобы они понимали, я приложил к этому руку.
2: Сейчас там... зумеры тебя захейтят.
0: Да, ну почему нет?
1: Вот, допустим, кстати, может быть, зумеры быстрее нас с тобой
0: поделают. Если бы, вот когда я был студентом, меня отправили помочь строить Крымский мост, я бы гордился, я бы сына приводил. Смотри, вот там, видишь, ну, вот та свая. Да. Вот я там закрутил болтик.
1: У нас я вот... ее подносил.
0: Да, в аграрном вузе как-то у нас была такая... Практика предучебная, то есть перед
1: трудотерапия.
0: Ты перед поступлением, ты сдал все документы, прошел там экзамены, ты на 2 недели должен заехать, или на неделю, не помню уже, и большой субботник у тебя. Ты что-то белишь, опять же, там тяпкой работаешь, что-то копаешь, перекапываешь, вот, да. И просто на территории аграрного вуза. И каждый студент там поубирал.
1: Не территория аграрная, еще было учхоз, учебное хозяйство.
0: Ну, я именно на территории уже работал.
1: Потому что территория, вот я сено заготавливал.
0: И мы, тоже неплохо, да. И мы приезжали, ты вот навел порядки в этой зоне, где, собственно, ты будешь жить, учиться и отдыхать. И ты потом не хочешь там сорить, потому что ты там навел порядки, своими руками все это делал.
1: Парке, да,
0: и ты по-другому относишься к этой территории. Труд – вещь важная, потому что человек вот достаточно эгоистичен сам по себе. Но если он вложил долю своего времени в то, что он делал, он уже это ценит и относится к этому по-другому.
2: Согласен с тобой.
0: Спасибо.
1: Ну, можно и заканчивать, да?
2: Ты сегодня прям... Что-то сегодня с вами начал со всеми соглашаться. Ну, потому что вы мудрые вещи.
0: Потому что вам лень спорить.
2: Нет.
0: 1 мая все уже хотят на шашлыки.
2: Я просто тоже.
0: Я, кстати, знаете, вот тоже еще одна история из детства. Я всегда мечтал переехать в город и жить в какой-то квартире, потому что я жил в селе, жил в доме, и каждые выходные они сопровождались всегда какими-то
2: какой-то
0: трудовой деятельностью. У тебя не было времени полежать, поспать, позалипать в телефон. Телефон уже появились, потому что приходил сюда отец.
1: А сейчас постарел.
0: А сейчас, кстати, я даже радуюсь, если есть возможность что-нибудь...
1: О, приезжай, я найду тебе работу.
0: Ну, для себя.
2: Ну, я, кстати, скажу, а у меня абсолютно противоположная история, но похожая.
0: Не может быть, вам не скажешь даже.
2: Я всю жизнь прожил в квартирах. И когда я начал жить в частном доме, мне реально начало нравиться жить в частном доме, потому что у меня никогда этого не было. Ну, вот этой практики делать там всякие штуки там на выходных, там и не только, просто мастерить, что-то там делать, копать, ходить, убирать. И вот сейчас, например, я считаю, что это, ну... И я, кстати, себя часто...
1: Ходить, копать.
2: Я, кстати, часто себя ловил на мысли, вот то, что ты сказал, что очень важно не только то, что ты переместишься во времени. Сейчас такое время, когда может... Не быть электричество, да, там, ну, условно, долгое время.
0: Да, мы с этим сталкиваемся
2: регулярно. Еще что-то не... И ты должен уметь что-то сделать, ну, как бы даже в этот период.
1: Костер развести, как минимум.
2: Ну, да, да. То есть
1: в квартире. Какие-то...
2: Да, ты должен спалить, например, пианино.
1: Да.
0: Даже умение готовить, это тоже труд.
2: Но мы не вспомнили абсолютно еще один важный аспект, очень, мне кажется, его надо обсудить в этой части. Мы его начали так краем обсуждать. Очень важно в этом празднике еще об истории помнить. Вот мы ее начали, да, вспоминать, но я бы хотел бы еще напомнить про профсоюзы, про то, как трудящиеся боролись за свои права, и там была очень сложная борьба, кстати. Причем вот Запад, ну, западные историки, журналисты, политики, они как-то обходят стороной все до себя и говорят, советская Россия там уничтожала там, ну, то есть всю... Коммунисты
1: тюрьма
2: зло.
1: Народа.
2: Они забирали деньги у капиталистов честных, которые имели свои компании. Но они всегда утаивают вот эту составляющую, что творилось у них. А если мы с вами вспомним, где первые демонстрации начали расстреливать? В трудящихся. В западных государствах, во Франции, в Британии, в Соединенных Штатах во время Великой депрессии. Вообще там просто с пулеметов расстреливали, разгоняли демонстрации. Поэтому надо понимать, что это такой путь был тяжелый. И люди выстрадали вот эту 8-часовую рабочую неделю. И все эти права, которые обязанности есть у работодателя, выстрадали кровью. И надо здесь отдать должное День солидарности. Помните, был такой одно время этот, так он назывался, не помню уже, по-моему, в Европе или где, Международный день солидарности трудящихся. То есть, по сути, эти проблемы были во всех странах на тот момент европейских, ну, развитых, которые прошли эти промышленные революции и все. Вот. И, кстати сказать, тот же Маркс и Энгельс, да, и вот эта вся ленинская идеология, она же четко была прописана и выписана под западное общество, то есть
1: в основе... Так они жили же там, это
2: да, в основе этой борьбы за права трудящихся стояли как раз европейские философы того времени, ну, пропагандисты, как угодно можно назвать.
1: Нет, тогда они были философы.
2: Ну, философы, да, но я к тому, что, в принципе, они же имели...
0: Ну, они просто жили в этих условиях, они видели, как все происходит, как страдает обычный пролетариат, и просто понимали, что надо что-то менять.
2: Капитал в тот момент был самым хищническим таким, и он, ну, максимально не хотел нести издержки в своих расходах. И к людям относился реально как к деталям, условно говоря, ну, производства. Вот. А советская система, вот почему я говорю, тут гениальность наших советских тогдашних лидеров революции, как бы к ним кто ни относился, но они гениальны в этом. Они поменяли весь этот расклад. И западные общества были вынуждены, увидев, что происходит в Советской России, менять у себя, ну, эти порядки, потому что их рабочие говорили, посмотрите, Ленин там, Советская Россия, они там за рабочих, за народ. Вот, кстати, между прочим, по-моему, Сталин, да, рассматривал вариант введения 6-часовой рабочей недели с тем, чтобы один день полностью выделить на саморазвитие человека. То есть там, это уже поздний Советский Союз после войны, когда шли такие, ну, новаторские идеи, то при Сталине реально рассматривали один день для развития человека. То есть он должен там читать, ходить в театр. Ну, там,
1: спортом заниматься.
2: Да-да-да, саморазвитие личности. Угу. Гармоничное саморазвитие личности.
1: Хобби какие-то.
2: Такая история даже рассматривалась при тиране Сталине.
0: Да, человечество прошло большой путь, знаете, от штрафов за убийство человека до отпуска из-за депрессии. Которые сейчас у нас есть, и мы частенько наблюдаем. И прошло времени не так уж и много, на самом деле. Короткий промежуток, просто благодаря тому, что начала развиваться наука, начало развиваться какое-то самосознание у людей, все поняли, что человек – это важный элемент на нашей планете, а не просто ресурс, как лопата или тяпка. Тяпка или цапка, как правильно? Ну, все по-разному говорят, и тяпка, и цапка на самом деле.
2: Я слышал тот и тот вариант, да.
0: Ну, ладно,
2: Ну, знаю точно, что сапать.
0: Не об этом, не об этом речь.
1: Всегда.
0: И как бы мы дальше не развивались, как бы много роботов у нас не появлялось, искусственного интеллекта, нам нужно не забывать, что труд сделал из обезьяны человека. Если мы перестанем трудиться, то мы обратно пойдем по этому пути, но в обратную сторону. И станем этими обезьянами, но еще более бесполезными. Если обезьяны несут какую-то биологическую функцию, да, то человек, если станет не ленивым никаким, он просто будет биомассой, которая будет существовать, да, пожирать много и портит только эту планету.
2: На самом деле, мы же даже созданы, вот наше тело, да, там, если с точки зрения, тут Евгений Дорович, наверное, больше понимает в этом, но как я как дилетант, не специалист и не врач, я понимаю, что человек создан для того, чтобы двигаться. То есть человеческое тело, оно когда сидит или лежит, оно, ну, деградирует. То есть у тебя, я беру сейчас даже не внешний вид, там, мышцы, там, еще что-то, а именно внутренние процессы. То есть у тебя забивается движение крови, там, у тебя сосуды хуже становятся от того, что ты ведешь неподвижный образ жизни. Вот. И здесь не говорится это о том, что надо постоянно ходить, там, физической работой заниматься. Нет, но хотя бы двигаться. А любой труд, ну, когда ты занимаешься чем-то, работаешь, подразумевает движение. То есть ты не просто сидишь на диване, там, да, или лежишь где-нибудь, там, и пирожки кушаешь на кровати, а ты реально постоянно что-то должен делать. И, кстати, в этой части, понятно, сейчас есть много сидячей работы, так скажем. И это,
0: ну, мы сидим.
2: Ну, мы-то с вами сидим не все время. Вот. Но я к тому, что не зря вот даже существуют эти 15-минутные перерывы, да, там по кодексу законов, кстати, о труде в том числе. Технологические перекуры, да. Ну, то, это шучу, конечно, но тем не менее. Но нахождение вот в обществе, общие задачи.
0: Сейчас даже рабочие места с беговыми дорожками делаешь, чтобы вот человек шел и на, да, и на ноутбуке работал.
2: Но да, умственная деятельность.
1: Это для удаленщиков сделали.
0: Нет, уже и офисы есть. Офисы такие, да? Вот люди, если хотят, могут в таком офисе работать.
1: Ну, я тебе скажу, абсолютно ты прав в этом направлении. И скажу, что люди сами чувствуют, что что-то не так, когда ты засиживаешься.
2: Да.
1: И заметьте, у нас как сильно кратно выросло количество людей, которые занимаются спортом.
0: Да.
1: Имеется в виду не профессиональным, не на Олимпиаду готовят,
2: да, нет,
1: себя.
2: Профилактически.
1: Да, профилактически. То есть и государство тоже много чего делает. Вот я скажу, приятно, вот как-то ехал вечером в Крыму по городу и вижу там, где поставили
2: спортплощадки,
1: эти уличные, и сколько там молодежи было.
2: Да.
1: Разного возраста.
2: Да, у нас в селах то же самое, кстати.
1: Да. И дети занимаются, дети, там, подростки, да, молодежь, занимаются все. И взрослые также идут в тренажерные залы, пытаются хоть как-то, как-то какой-то кинетикой заниматься. И это хорошо.
2: Да.
1: Это правильно.
2: Да.
0: Если вкратце подвести выпуск нашей сегодняшней телепередачи, можно сказать, как говорят добровольческие, значит, не добровольческие отряды, а трудовые отряды, наши студенческие отряды, господи, забыл, как называется, труд крут. Да, и это правда. Это правда, потому что если человек трудится, он живет, он развивается. Я считаю, что труд должен войти обязательно, один из первых, в новую идеологию, которая рано или поздно создастся. Труд – это не только физическая работа, труд – это и интеллектуальная работа, это и про саморазвитие, труд над самим собой, работа над самим собой. Это очень важно. Если вы думаете, что современные технологии все за вас сделают, нет, не все. Современные технологии не подарят вам яркую, насыщенную и, главное, здоровую жизнь. Они просто вас заменят, и все. Поэтому трудиться нужно обязательно. И нужно труд пропагандировать. И обязательно молодежь привлекать к большим строительным каким-то проектам, программам, потому что это важно. Это повод для гордости. И, возможно, такие проекты потом будут менять жизнь нашему молодому поколению. Вроде бы все сказал.
2: Ты забыл еще добавить, что не забывать отмечать труд. 1 мая с шашлыками.
0: Вот это, наверное, единственный в мире праздник, где праздник труда. Все, просто.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Да. Тот ест, да. Замечательная фраза из советского
2: фильма. Учись, студент.
0: Ну, давайте мы вас завернем в обоину. Это была программа «Поди разберись». Евгений Глотов радовал вас своим интеллектуальным трудом сегодня. Евгений Брыков радовал вас сегодня ораторским трудом. Ну и я, скромный Сергей Кочнев, радовал своим просто нахождением, как мебель.
2: Нет, ты сейчас пойдешь шашлыки жарить.
0: Точно. Все, на шашлыки айда, можно несколько дней жарить, здесь ограничений нет. Всем хорошего отдыха и прекрасного завершения весны.
2: Счастливо.
1: Пока-пока.

радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто

пометок кем-то зеленых перил. У пометок кем-то зеленых перил. У пометок кем-то зеленых перил. У пометок кем-то зеленых перил. У пометок кем-то зеленых перил.

холодно там. Нет, это даже романтично. Летом я только за. Но не в начале же ноября. Типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеяться.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: часа ночи. Вы слушаете Радио Таврия. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

все в поисках скидки, а у нас проблемы возникли. Давление на мозги, силы в убытке. Давай ровно говорить, не будем кричать. Успокоим дожди, жизнь не дает нам выспаться, чтоб суеты не замечать.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Призываю имени, выливай на пол, то, что не выпито со мной. Больше не любуйся, пусть горит улица, просто не мое с тобой все. Призываю имени, выливай на пол, то, что не выпито со мной. Больше не любуйся, пусть горит улица, просто не мое, вот ты.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.
1: Фонари, без тебя горят тускли. Я, наверное, юг, ты, наверное, север. Твой

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути.